0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох, из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт. Именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что долгие пруды, давшие свое имя городу Долгопрудному, выкопал во времена Петра I Матвей Пушкин, предок великого поэта. Другое название прудов – Виноградовские, по усадьбе Виноградова, где они расположены. Одним из первых владельцев этой земли был Гавриил Пушкин, тот самый, которого Александр Сергеевич сделал эпизодическим персонажем в «Борисе Годунове». Остатки усадьбы можно увидеть рядом с прудами до сих пор. С середины 20 века вокруг прудов разбит парк, один из самых популярных в Долгопрудном.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
4: Быть гражданином – это не только ощущать чувство любви к своей родине, но и чувство уважения к государственной системе, которая работает для того, чтобы мы с вами жили лучше, для того, чтобы у нас имелись блага, комфорт, возможности и так далее. Каждый обязан быть гражданином, иметь какую-то позицию. Она может быть, кстати, отличаться от государственной, но самое главное, человек не имеет права быть равнодушным по отношению к своей стране и к той системе, которая управляет страной. Вот это неравнодушие, это и есть гражданская позиция каждого человека. И на этот счет я вот хочу вам прочитать свои стихи. А вот слова Любовь Витальны, уже дожившей до седин. Стихи бывают актуальны, когда их пишет гражданин. Она сама не поэтесса, герой советского труда, но не скрывала интереса к литературе никогда. Весь день горела у горнила, а ночью тютчево взахлеб читала вслух и говорила: поэт – трудяга, а не сноб. Все те, кто жил уже в 20-м, нам подтвердят наверняка: он был хорошим дипломатом, но стал поэтом на века. Где Тютчев и Любовь Витальна? Попробуй их уравновесь. Она ведь тоже гениальна, хотя и позабыта здесь.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
5: Добрый день, друзья. Радио «Гордость» продолжает свою работу на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Мы снова в нашей импровизированной студии и приветствуем одного из основных, главных, я не побоюсь этого слова, участников и спикеров форума. Это Андрей Полосин, которого вы наверняка знаете, но я скажу, что Андрей Полосин является проректором президентской академии РАН ХИКС и научным руководителем проекта ДНК России. Андрей Владимирович, очень рады видеть вас в студии.
6: И я очень рад.
5: Вы настоящий ветеран «Форсажа». И на этом форуме именно писатели-фантасты являются лидерами повестки. Вокруг них все здесь крутится, вокруг их 12 сценариев будущего. А вот вы научный руководитель ДНК России. Вот то, что предлагают фантасты, ну, это вообще серьезно-то?
6: Ну, это более чем серьезно. Смотрите, самое интересное, и это, кстати говоря, одна из тех научных разработок, которая была сделана в рамках проекта ДНК России и создания ОРГ, это доработка модели представления и понимания проектирования будущего. Как коллеги установили, я многократно подчеркиваю, мы же поняли, что будущее строится сознанием человека из конструктов прошлого, из конструктов опыта. И человек ничего придумать, кроме того, что уже с ним случилось, в принципе, не может. Соответственно, все то, что сейчас мы проектируем в будущем, и оно собирается из разных сочетаний опыта, который был у человечества. Так было всегда. Что-то критиковалось, что-то поддерживалось, что-то откуда-то выдергивалось, что-то там появлялось на каких-то сплавах, да, и в этой точке начинало и с этой стороны, рассматривая предмет, начинало менять мир. Это работа, которая не может быть оценена по, ну, как бы представленным решениям. Представленные решения, ну, это те сюжеты, которые сегодня, кроме апокалиптических, это сюжеты, которые есть в фантастических произведениях, с которыми мы знакомы. И важно здесь другое, что человек себе целеполагание ставит как раз вот в этом спроектированном будущем. Вот представление о том, как оно может быть. И тогда он может себе поставить цель. И работа на форсаже сегодня – это работа как раз помощи тем, кто сегодня молодой, и не только из, значит, корпоратов, да, и из отраслей, но сейчас уже и представители преподавательского сообщества, они входят в понимание проекта, в котором они могут поставить свою цель. И вот этот момент определения цели, помните, как у Алисы? Куда ты идешь? Не знаю. Какая разница, куда тебе идти? Вот эту цель можно поставить тогда-то, когда ты понимаешь, где, в каком пространстве она встает. Вот этим мы сегодня на самом деле и работаем, и занимаемся. А коллег-фантастов, я лично их много знаю, очень люблю сейчас. Ненавидимое мной слово «амбассадор» прозвучит, потому что я опять скажу «Росатом». Потому что именно в «Росатоме» был поставлен вопрос не только о том, что нужно сериалы какие-то снимать, да, но и о том, что надо бы заняться фантастикой. Надо бы заняться, потому что проблема, и это тоже вопрос там не 22-го года, значительно раньше, надо бы заняться, потому что вот в этом предлагаемом будущем апокалипсис и ничего, кроме него. А фантастика увлеклась эльфами и попаданцами. Ну, в крайнем случае, там, реал РПГ, да, там, погружением в виртуальную жизнь. Ребят, а свершение, а представление о таком будущем, его кто может создать? Сейчас вообще гадкую вещь скажу. у америкосов, я вчера просто дернулся, я же жуткий песенник, да? Значит, клипы снимаем и перепеваем все наше наследие в проекте «Музыка вместе» с Тимуром Ведерниковым. Мы эту штуку переделываем, да? Ну, потому что надо вернуть песню людям. И я вчера как-то думаю, вот я приду здесь у костра и что-нибудь там с ребятами полобаю каких-нибудь песенок о будущем. И вы знаете, я нашел 4 песни о будущем. Полез смотреть в... И они все там условно и про космос. Ну, 3 совсем, 1 примерно. Значит, и на Марсе будут яблони цвести до прекрасного далека. Ну, вот да, тоже, да, у америкосов я наткнулся тут же на сборнике. 35 лучших песен о будущем. 50 песен о будущем. Еще что-то. Посмотрели, созвонился с Тимуром, посмотрели, как у корейцев. Слушайте, корейцы северные пишут песни о будущем. Это такая музыка 50-х, 60-х годов в аранжировках 80-х. А, советских. И у них огромное количество песен о будущем. То есть на самом деле любая цивилизационная система, она использует все инструменты для сохранения себя и сбережения. А мы как-то робко мы к этому относимся. Как-то так аккуратненько подходим. Не всерьез, а давайте по-тихому, а давайте чуть-чуть, а давайте вот здесь попробуем, а давайте вот здесь. А хорошо, что фантастикой занялись. Всерьез занялись, потому что, извините, 22-й год, я помню совещание, которое проводил один из самых высоких руководителей. Это совещание было по поводу фантастики. Как сделать так, чтобы фантастика заработала? И огромные усилия, но еще раз обращаю внимание, и вопрос не про деньги, вопрос про гигантские усилия, которые государство стало этому этому вопросу, выдавать, уделять, пристально, внимательно смотреть, читать. Это фантастика. Фантастика, которая происходит прямо сейчас.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» – это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» – 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построенный рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалкой. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Струковский сад – первый общественный парк в Самаре. Городские власти приобрели его еще в середине позапрошлого столетия. А началось все с Григория Струкова, который приобрел участок леса на берегу реки и устроил в нем ухоженную усадьбу. При наследниках парк пришел в запустение. Тогда его выкупил город и устроил благоустроенное общественное пространство. Именно здесь, в начале 20 века, впервые прозвучал легендарный вальс на сопках Маньчжурии. Сейчас Струковский сад, украшенный фонтанами и гротами, самое любимое горожанами место отдыха.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». В эфире «Радио Гордость» песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
2: «Здесь хорошо» – песня музыкального дуэта «Нити Дила», созданная на основе классического произведения Сергея Рахманинова и вышедшая при поддержке отбора «Мус-контент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мус-контент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ». «Здесь хорошо».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Иван Куприянов. Вечер субботы в шкатулке заката. Вечер субботы в шкатулке заката. Бархат заката советского цвета. Что в сочинении пишут солдаты, тема которого «Родина — это»? Трудно понять их, не знающим оной, ни тишины не слыхавшим, ни боя. Родина — мост под огнем наведенный, цепь, что связист замыкает собою. Родина — это урок и наука. Вещи бывают больнее, чем больно. Знают солдаты. Подумаем, ну-ка, что мы напишем на нашей контрольной? В школе земной все мы глупые дети. Только, пожалуйста, не забываем. Будет читать сочинения эти тот, кто к доске гробовой вызывает.
2: Известный поэт Иван Куприянов опубликовал это стихотворение в социальных сетях в августе 2022 года. Простые и сильные строки нашли своего читателя и получили множество откликов. Вот один из них. «Спасибо за глубокий смысл, за возможность с болью еще раз задуматься над таким понятием, как Родина. Я постоянно возвращаюсь к стихотворению и перечитываю. В каждой строфе свой глубинный смысл. Спасибо. Сохранила. Буду читать детям в школе».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «футбол» пришло в русский язык из английского. Переводится оно буквально как «ножной мяч» и имеет солидную историю. Еще в 14 столетии в Англии играли в некий футбол. Знаем мы об этом благодаря сохранившемуся судебному делу. На поле болельщик случайно заколол игрока. Правда, что это был за спорт такой, толком неизвестно. Футболом долгое время называли все активные игры с мячом, в которые играли на ногах, а не верхом на лошади. В нашей стране спокон веков существовала командная игра, похожая на футбол, с воротами и кожаным мячом. Именно ее описывает в своей автобиографической книге писатель Николай Помяловский. Английский же футбол получил распространение благодаря жившим в России иностранцам. Изначально его звали ножным мячом. Современное название «футбол» укоренилось лишь в конце 19 столетия.
1: История одной песни.
3: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато, но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
4: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
3: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Права и свободы. Звучит пафосно, да? Будто сейчас выйдет лектор в строгом пиджаке и начнет сыпать скучными параграфами. Но если отбросить официоз, то право – это ваша официальная разрешалка иметь что-то или делать. А свобода – это когда над душой никто не стоит и не заставляет выбирать то, что вам совсем не нравится. Это такая государственная гарантия, что вы сами решаете, как строить свою жизнь. Тут есть одна хитрая штука, о которой мы в быту редко задумываемся. Права человека и права гражданина. Это не одно и то же. Права человека вам выдаются в базовой комплектации, вместе с жизнью прямо в роддоме. Они неотчуждаемы, их нельзя просто так взять и отменить. Это ваше право на жизнь, на достоинство и на то, чтобы никто без спроса не читал ваши сообщения в телефоне, ну или письма. А вот права гражданина – это уже история про паспорт. Если вы гражданин России, у вас открываются дополнительные бонусы. Например, право выбирать тех, кто управляет страной, самому участвовать в выборах или занимать важные государственные должности. У нас этих прав целый ворох на любой случай. Экономические позволяют вам спокойно крутить свой бизнес, владеть квартирой или передавать ее по наследству. Социальные права гарантируют, что вас подлечат, дадут образование и не оставят без помощи, если станет трудно. Даже культурные права есть, чтобы вы могли ходить в музей или сами писать картины и книги, не боясь цензуры. Но давайте по-взрослому. Любая свобода – это не повод пускаться во все тяжкие. Это всегда баланс. Наряду с правами у нас есть обязанности. Элементарно соблюдать законы и, что самое важное, не наступать на пятки другим. Уважать чужие права и свободы – это и есть признак адекватного человека и здорового общества. Кстати, со временем понимаешь, что ценность этих прав меняется. То, что в 18 лет казалось ерундой, с годами становится важнейшим инструментом для защиты своего дела, своей семьи и своего будущего. И здорово, что мы можем отстаивать свои интересы всеми законными способами. Главное помнить, что права работают только тогда, когда мы сами относимся к ним и к своим обязанностям осознанно и с уважением.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч

0: Принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радио «Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Втирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать: да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать ложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка. Шестерка червей, 8 ромбов, 8 бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Иван Куприянов. Помолитесь за наших ребят. Помолитесь за наших ребят, защищающих мир. Пусть поддержку родного народа почувствует воин. На любом языке, на морозе, в уюте квартир. Помолитесь за наших. Подумайте, каково им. 8 лет непрерывно, мучительно тянется бой. День сегодняшний – страшная плата за села Донбасса. Но российский солдат не про груду руин за собой. Помолитесь простыми словами для сложного часа. Пусть живыми останутся, Господи, Боже ты мой! Пуля мимо пройдет, и осколок шальной отклонится. Дай им, Господи Боже, живыми вернуться домой. Помолитесь за них, даже те, кто забыл, как молиться.
3: Поэт Иван Куприянов написал это стихотворение 26 февраля 2022 года в самом начале специальной военной операции. Написал на одном дыхании, буквально за несколько минут. Эти строки – призыв поддержать наших бойцов, которые сражаются сегодня. Эти строки – призыв помнить тех, кто защищал города и села Донбасса все 8 лет до начала СВО. Очень искренние, очень правильные и очень нужные стихи. Помолитесь за наших ребят, защищающих мир.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в аллантоистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что хорошо знакомое нам всем слово «верфь», то есть место, где строят и ремонтируют корабли, в русском языке заимствовано. Родом оно из времен Петра Великого, то есть пришло к нам на рубеже 17 и 18 веков. Именно тогда Россия заявила о себе как о великой морской державе. Слово «верфь» мы взяли из Голландии и нидерландского языка. Дело в том, что в 17 столетии голландский флот был одним из лучших в мире. Сам царь Петр учился судостроению на тамошних верфях. Поэтому очень многие морские словечки в русском языке родом из Голландии. Кстати, из нидерландского языка слово «верфь» попало не только в русский, но и в немецкий, и в шведский.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Огонек» – одна из самых пронзительных песен Великой Отечественной войны, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Настасии Самбурской. Стихи Михаила Исаковского, 1943 год. История про девушку, ждущую парня с фронта. И про свет в ее окне – тот самый огонек, к которому солдат мысленно возвращался с любой войны. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Огонек».

0: 1000 поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Трибушный. Мужайся, город непорочный. Мужайся, город непорочный, где каждый дом проверен градами на прочность, крещен огнем. На час открыли херувимы ворота в рай. Гори, Донецк неопалимый, и не сгорай.
2: Дмитрий Трибушный, священник и поэт, живет в Донецке. В этом городе он родился и вырос. Здесь получил филологическое университетское образование. Сюда вернулся по окончании духовной семинарии. С тех пор служит, пишет стихи, труды, философии и религии. Стихотворения отца Дмитрия опубликованы в литературных и православных журналах и 4 авторских сборниках. Стихотворение «Мужайся, город непорочный» написано в ноябре 2014 года. В это время Донецк подвергался жесточайшим обстрелам.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Иммануил Кант несколько лет был нашим соотечественником? Дело в том, что современный Калининград, а тогда еще Кёнигсберг, в 18 столетии несколько лет был российским городом. Было это при императрице Елизавете Петровне, после победы русского оружия в Семилетней войне. Сейчас одно из знаковых мест в Калининграде – торжественно украшенная могила философа возле Кафедрального собора. Дважды в год, в дни смерти и рождения Канта, мемориал открывают. Тогда можно увидеть кинотаф над его могилой.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: На холодной земле

0: Этот мир для нас един.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников. Личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в окрестностях Домодедово в селе Битягово расположена церковь 17 века, памятник архитектуры федерального значения. Точно известна даже дата постройки нынешнего храма – 1671 год. Именно тогда стольник Иван Телепнев построил каменную пятиглавую церковь, уже имевшую примерно тот же вид, что и сейчас. Рядом с церковью некрополь, который совершенно уникален. В Подмосковье найдется немного кладбищ, где хорошо сохранились каменные надгробия обычных крестьян, похороненных еще в конце 19 века.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».
2: Уйся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
3: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
4: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
3: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО из Мордовии Максим Дудоров. Он окончил Институт механики и энергетики Мордовского государственного университета имени Огарева. После года по призыву в морской пехоте на Дальнем Востоке подписал контракт и остался в армии. За отличную службу его сделали участником парада в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. С самого первого дня СВО Максим был на передовой водителем. Герой выполнял задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. После окончания контракта вернулся домой и обратился в фонд «Защитники Отечества». Стал участником всероссийского проекта «Твой герой» и теперь активно занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас он учится по программе «Время героев» в дистанционном формате. Он уверен, что полученное образование пригодится в дальнейшей работе. Именно такие ребята – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Полковник был высок и сухопар. Полковник был высок и сухопар. Он говорил про фланговый удар, прикидывал, насколько хватит сил, оценивал возможность деблокады, вставал, садился, вновь вставал, ходил по комнате. В кольцо замкнули гады, он говорил с гримасой на лице, скривившись, как от боли, а в кольце живые люди из огня стреляли, а мертвые, как ласточки, летали над скалами из белого песка. Текла под ними тихая река, и сосны из тумана вырастали и отражались в зеркале воды, высокие, как русские мечты. «Давай, полковник, издавай приказ, что смерть не обезличивает нас, что город, не доставшийся врагу, горит, телами нашими устелен, но мы, кто до конца остался верен присяге, мы стоим на берегу, где лань со львом и Бог с учениками, и бродят в поле тучные стада, и дети, что играют рядом с нами, не умирают больше никогда».
2: Один из самых ярких поэтов современности Дмитрий Мельников написал это стихотворение в сентябре 22 года. Военная тема за последние 10 лет стала ключевой в его творчестве. Один из критиков так отзывается о его творчестве. «Мельников пишет о вневременном, о том, над чем время не властно. Пишет очень по-русски. Это и есть заветная русская культура».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радость. Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Последние лет 5 в интернете все чаще встречается слово «темщик». Происходит оно от «темы», то есть в этом контексте очередного способа быстро сорвать куш. Темой может быть криптовалюта или еще что-нибудь. А «темщик» — это, соответственно, начинающий бизнесмен, который пытается легко заработать много денег. Например, набрать кредитов, скупить что-нибудь на Алиэкспрессе дешево, продать на отечественных площадках дорого и получить 300% маржи. От обычных бизнесменов, занимающихся перепродажей, темщики отличаются беспечным подходом к делу, который не оставляет им шанса на успех. Итог – долги. Иногда довольно большие. А еще стоит помнить, что лет 30 назад темщиками называли не мамкиных инвесторов, но скупщиков краденого. Так что слово изначально нехорошее и сулящее не успех, а неприятности.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Не хочется говорить о патриотизме какими-то сухими словами и формальными определениями. Для меня патриотизм – это прежде всего глубокая, искренняя любовь к моей родине. Но не абстрактная, а живая, начинающаяся с самых близких и понятных каждому вещей. Любить родину нужно начинать с малого. С того, что рядом, что мы видим каждый день и что наполняет нашу жизнь теплом и смыслом. Постепенно эта любовь растет, как дерево, от корней к стволу, от маленького к большому. Но патриотизм – это не только любовь, это еще и ответственность, это готовность беречь родной язык. Тот самый, на котором мы говорим с детства, который хранит мудрость поколений. Сохранять свою культурную идентичность, традиции, обычаи, историю, которая делает нас уникальными. Защищать то, что нам дорого, не только в моменты испытаний, но и в повседневной жизни, своим трудом, поступками, выбором. И, конечно, патриотизм – это порой самопожертвование. Готовность встать на защиту своей земли, когда это необходимо. Сила России в ее людях, в ее героях. Подвиг начинается с малого. С уважения к старшим, с заботы о младших, с бережного отношения к тому, что нас окружает. Настоящий патриотизм, он в сердце. Он проявляется в мелочах, в том, как мы говорим о своей стране, как мы относимся к ее истории, как строим ее будущее. Это не громкие лозунги, а реальные дела, идущие от души.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.
2: Не забытай на меня.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Снова по деревне дождь идет.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире находится одна из самых больших коллекций ложек в мире? В частном музее Татьяны Пекуновой собрано 35 тысяч ложек из 160 стран мира. Среди них вещи знаменитостей. Например, ложка космонавта Валерия Кубасова. Есть просто необыкновенные предметы, вроде свадебной ложки с двумя ручками или настоящие произведения ювелирного искусства, работы поставщиков императоров Российской империи. А еще в музее рассказывают необычные факты о таком, казалось бы, обыкновенном предмете, знакомом всем с детства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: вам! Большой привет вам из Удмуртии! Я Лиза Леконцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Знаете, каким он парнем был, тот, кто трубку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небе был и прост.

парнем был. Как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Skynet. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Балерина Ульяна Лопаткина – русский лебедь. Национальное достояние стало примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост – 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительское отношение к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книгам. Зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из «Баедерки». В 22 стала солисткой «Мариинки». Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась «Жизель». Руководство не сразу решилось поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила «Золотой софит» за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Алена Минулина.
1: Справедливость. Справедливость – сила общества и важнейшее условие для его существования. Если нет справедливости, не на что опереться. Каждый оказывается сам за себя. Поэтому, когда встает вопрос, как поступить, нужно всегда посмотреть хотя бы краем глаза со стороны общества, не только личной позиции. Каждому по таланту и по заслугам. Банальный пример. Несправедливое судейство в каком-либо конкурсе рождает ощущение бесполезности усилий в принципе. И общество теряет потенциально сильных спортсменов, музыкантов. К сожалению, в своей профессиональной жизни я становилась свидетелем того, как тот или иной исполнитель, которого протаскивали до финала, в итоге стоял на большой сцене и трясся от страха. Он занял место, которое ему было не нужно, но понять это раньше из-за слепых амбиций не мог. Справедливость – это умение видеть более объемную картину мира, не только через призму личных желаний, но и общественных интересов.
0: Истории о главном. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Черпать воду или черпать? Вот тут многие спотыкаются. Правильный вариант – черпать, с ударением на первый слог. И это не рекомендация, это норма, закрепленная в орфоэпических словарях. Интересно, что в разговорной речи часто звучит «черпать», возможно, по аналогии со словом «черпак», где ударение действительно на второй слог. Но тут важно не перепутать. «Черпак» – производное слово, и оно не задает норму для глагола. У глагола «черпать» ударение устойчивое, оно сохраняется и в других формах. «Черпаю», «черпаешь», «черпают», «черпал». Само слово знакомое. Можно черпать воду из ведра, а можно черпать вдохновение или знание. Чтобы запомнить, помогает простая мысль. Если вы что-то берете из глубины, ударение тоже остается в основе.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы и актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. «Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню», рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. «Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе,

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Кинокомпания «Апрель», Радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вуй маламыт и лядыс». Умичка точно шхёс!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы. Направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием. При этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость»

Радио «Гордость». Слушаем своих. Эксклюзивная премьера на «Радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда про новую идею говорят: сначала запустим пилотный проект. И сразу понятно, речь не про финальную версию, а про пробу. Слово «пилотный» пришло из английского языка. Изначально пилот – это тот, кто ведет, направляет, прокладывает путь. Отсюда и смысл. Пилотный проект – это такой первый заход. Небольшая версия идеи, чтобы проверить, как она работает в жизни, где может сломаться и стоит ли развивать дальше. Такие проекты делают везде – в бизнесе, образовании, технологиях. Сначала пробуют, потом уже масштабируют. Интересно, что в русском языке есть свои слова – пробный, испытательный, опытный, но пилотный звучит короче и сразу про процесс. Сделали, посмотрели, сделали выводы. И в этом его удобство. Одно слово, за которым целая логика. Не спешить, а сначала проверить.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу. Язык исполнения эвенский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими. Где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Третьи сутки в

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Радио «Гордость».
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Союза.
1: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
2: Михаил Захарович Бондаренко, 1913-1947, дважды Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи и штурман 198-го штурмового полка. В 1939 году закончил Качинскую авиационную школу, участвовал в Советско-финляндской войне на И-153, совершил 17 вылетов. Великую Отечественную с 1941 по 1943 совершил 94 вылета, сбил 2 самолета, уничтожил сотни техники и противников. Герой Советского Союза с 1942 года. Вторую медаль получил в 1943 за штурмовку аэродрома с уничтожением 35 самолетов и складов боеприпасов.
1: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас. Светими. Плясала. Абсолютная премьера. Слушайте на радио «Гордость». Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: Дорогодяму, привет, друзья! Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи! Аймака. Всего хорошего!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговоре можно услышать, что за базар. И это уже точно не про рынок. В жаргоне базар – это разговор, причем не всегда спокойный. Часто на повышенных тонах, с напряжением, почти на грани конфликта. Интересно, что изначально слово имело совсем другой оттенок. В криминальной среде базаром называли шум и суету, которые специально создавали, чтобы отвлечь внимание, например, во время кражи. Потом значение расширилось. Базар стал означать просто разговор, болтовню, спор, иногда пустой, иногда жесткий. Отсюда и знакомые выражения: держать базар, отвечать за базар, без базара. Везде речь про слова, за которые нужно отвечать. Сегодня это слово живет и в молодежном сленге, но почти всегда с оттенком грубости или уличной речи. Если говорить спокойно и нейтрально, можно выбрать другие слова: разговор, спор, конфликт. А базар – это уже не просто беседа, это разговор с характером.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Костромской музей сыра расположен в здании памятники архитектуры конца 18 века. Строили его для купца Резчикова, торговавшего пушниной. Сейчас в нем расположилась экспозиция, посвященная истории сыра, как в России, так и за рубежом. Среди экспонатов и забавные, и серьезные. Например, резиновая корова, которую можно подоить. Или наборы посуды, использовавшиеся для изготовления сыра в разное время. В музее можно узнать, сколько молока нужно на одну головку сыра, как с сыроварением связан Дмитрий Менделеев и почему костромской сыр завоевал широкую популярность.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верия» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Верии» интересны сам широкой аудитории. Основу репертуара «Верии» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как по мосту, одна из них – это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верия». Как по мосту. Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
0: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Радио «Гордость».

0: и всей.
1: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
2: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и Ла-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
1: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так, объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На выпускном вечере она была красивее всех. Или красивее. Ничего не видел красивее этого пейзажа. Или красивее. Как правильно? Этот вопрос может поставить в тупик очень многих. Отвечаем. Единственно верный вариант – красивее, с ударением на второй слог. Есть правило постановки ударения в прилагательных простой сравнительной степени. Нужно поставить его в краткую форму женского рода. Если ударение падает на основу слова, то там и останется. Красиво – красивее. Но в правилах русского языка имеются как исключения, так и сложности. Запомнить их не так уж легко. Некоторым будет проще запомнить или вспомнить стихотворные строчки, которые можно считать шпаргалкой. Например, многие люди старшего поколения разучивали в детстве к празднику 8 марта стихотворение Елены Благининой «Мамин день». Там есть такие строчки: «Всех красивее на свете, всех родней и веселей, улыбнется на рассвете, день покажется светлей». Кому-то проще вспомнить и эти строки, кому-то запомнить мнемонический стишок. «Тот из нас счастливее, в ком душа красивее». Напомним, слово «мнемонический» восходит к греческому «мнеме» – память. В Древней Греции высоко ценилось ораторское искусство. Чтобы запоминать длинные речи, ораторы использовали множество мнемонических приемов. Так что и нам не зазорно.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иваново известно как город тканей и невест. А еще именно здесь расположен один из лучших образцов русского модерна – особняк Бурылина. С пестрыми витражами, коваными украшениями, глазурированным кирпичом. Дом занят музеем Ивановского ситца, где рассказывается история знаменитой ткани от 18 века до наших дней. Очень красив Свято-Веденский женский монастырь, расположенный в самом центре города. Строили его в начале 20 века в неорусском стиле. Пятиглавый собор из красного кирпича с богато украшенным фасадом похож на исторический музей в Москве. А вот дом-корабль 30-х годов – памятник конструктивизма с опоясывающий фасад лоджией, напоминающий о палубе океанского лайнера. Едем в Иваново и слушаем Маргариту Бахареву на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
4: Радио «Гордость». Здесь все свои.
5: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 Дон. Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу.
0: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Слушаем своих. Эксклюзивная премьера на «Радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговоре можно услышать «он прям гигачад». И сразу примерно понятно, о каком человеке речь. Гигачад – это интернет-мем про максимально прокачанного мужчину. Очень уверенного, брутального, с идеальной формой. Само слово собрали из двух частей. Чад – имя, которое в интернете стало ассоциироваться с образом доминантного, уверенного парня. И гига – как очень большой, усиленный. Но в реальности это не про конкретных людей. Чаще это просто шутка или реакция. Кто-то выглядит очень уверенно, и про него говорят гигачад. Иногда с восхищением, иногда с иронией. Можно сказать проще – очень уверенный и спортивный парень. Но так обычно не говорят. Слишком длинно. А гигачад работает быстрее. Одно слово, и в голове уже готовая картинка.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт: ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас. Светими. Плясала. Абсолютная премьера. Слушайте на радио «Гордость».
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Вам большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Лизавета» – песня 1942 года, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Миши Марвина. Оригинал – музыка Никиты Богословского, стихи Евгения Долматовского. Прозвучала в фильме «Александр Пархоменко» про легендарного командира, ушедшего на войну. За военные годы «Лизавета» стала народным хитом. Ее пели и на фронте, и в тылу, потому что это была песня про самое личное, про имя женщины, ради которой солдат возвращается. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Лизавета».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Стелла «Ладья» – один из символов Самары. Она символизирует те самые первые русские суда, на которых стрельцы князя Засекина прибыли, чтобы основать сторожевую крепость на Волге. Сходство с эмблемой «АвтоВАЗа», самого известного предприятия области, тоже не случайно. Возводили монумент в 80-е. Тогда уже всюду ощущался дефицит, и найти подрядчика для создания такой большой и сложной конструкции из бетона, как парус ладьи, оказалось непросто. А еще архитектору Игорю Галахову пришлось лично поехать в Ташкент, выбирать мрамор для облицовки.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь непоющих и плясать непляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: майора.
1: Радио «Гордость».
2: Это больше самых главных слов. Твой взгляд.

0: Реклама. X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

вечер с тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже

0: 1000 поводов для гордости. Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Леонидович Лавровский – легенда советского балета. Четверть века он танцевал лучшие партии Большого театра, а потом многие годы преподавал балет. Лавровский происходил из театральной семьи. Отец его был хореографом, а мать – звездой Мариинки. Их сын окончил хореографическое училище при Большом в Москве и практически вырос в театре. Успех пришел к нему рано. Еще совсем юным Лавровский блестяще исполнил Альберта в «Жизели». В середине 60-х молодому артисту аплодировал Лондон. Михаил Леонидович танцевал принца в классической «Золушке» и имел огромный успех. Но это было только начало. Талант Лавровского расцвел, когда в Большой театр пришел великий балетмейстер Юрий Григорович. Именно он предложил ему роль Спартака в одноименном балете на музыку Арама Хачатуряна. Грандиозная постановка о восстании рабов в Древнем Риме стала одной из непревзойденных вершин советского балета, а партия Спартака – визитной карточкой Лавровского. Он был одинаково хорош и в роли Альберта из «Жизели», и в роли Зигфрида из «Лебединого озера», и в роли Ивана Грозного, и в роли Спартака. Михаил Лавровский – талант, многогранный во всех отношениях. Завершив карьеру танцора, он состоялся в качестве режиссера-постановщика и балетмейстера. Среди его учеников – премьер Большого театра Владислав Лантратов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вуз маламыты лядыс». Умичка точно шхёс!
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Привет всем! Я Роман Разум, ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «телефон» появилось гораздо раньше, чем, собственно, явление, которое оно обозначает в наше время. Придумали его в 17 или 18 столетии в Западной Европе, соединив два слова из древнегреческого. Буквально «телефон» обозначает передачу звука на расстояние. Долгое время так называли и музыкальные машины, и специальные сигнальные устройства на кораблях, при помощи которых моряки предупреждали друг друга об опасности в тумане. В современном смысле слово первым использовал Иоганн Филипп Рейс, изобретатель первого электрического телефона, так и не ставшего массовым. Потом название взял и запатентовал создатель современного телефона Александр Белл. От него слово пришло в русский язык. Это произошло в конце 19 века. Уже у Антона Павловича Чехова, если помните, есть рассказ «У телефона», опубликованный в 1880-е годы.
0: Радио «Гордость».

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок. Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте
2: у продавцов консультантов. Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и мы начинаем отчет главных песен недели от 10 до самого первого места. Впереди целый час честной, душевной, любимой музыки, которую выбрали вы сами. Сегодня будут и яркие имена, и дебютанты, и эксклюзивная премьера. Не пропустите. Ну и, конечно, битва за первое место. Кто смог удержать свои позиции, а кто кого подвинул, мы узнаем прямо сейчас. И открывает десятку лучших песен недели Сергей Бабунец и его сын Никита. Трек «До неба рукой подать» смог попасть в наш чарт. Поздравляем ребят! Кстати, он вошел и в сборник «Голос семьи», созданный в рамках проекта «Музконтент» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Всем музыкантам на заметку, до 27 октября у вас есть возможность принять участие в этом проекте. Работа действительно серьезная, более 500 000 прослушиваний за год. И вас тоже могут услышать вперед, так же, как и дуэт «Бабунцов». Встречайте.
1: Десятое место.
3: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль и отправляет в эфир. Это уже было с нами когда-то, когда падала в океан орбитальная станция «Мир». А до неба

0: G Energy значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас одной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
8: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
9: Хит-парад великой страны.
10: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем наше музыкальное путешествие. На 9-й строчке чарта расположилась группа «Зверобой» с песней «Долгие дороги». Ну, вообще, когда музыканты годами ездят на передовую, их музыка перестает быть просто нотами и становится свидетельством эпохи. Поэтому неудивительно, что эта композиция стала саундтреком к новому фильму Юлии Клименко, посвященному бойцам СВО. Кино «Я вернусь» уже можно увидеть в сети. Ну а прямо сейчас слушаем настоящую историю.
9: 9-е место.

0: Это хит-парад великой страны. И перед восьмой строчкой познакомимся с претендентом в наш чарт. Это фолк-ансамбль «Цветень», тот, что из Кургана. Наши постоянные слушатели, уверен, отлично их знают. Парни и девушки подготовили сюрприз. Песню «Плясала» они отдали нам эксклюзивно за целую неделю до официальной премьеры. Трек, кстати, тоже родился благодаря отбору проекта «Музконтент». Как фольклор соединился с авторским взглядом, расскажет лидер коллектива.
1: На создание песни «Плясала» нас вдохновила, как и всегда, наша народная национальная культура. Мы настолько вдохновились, что даже написали свои авторские куплеты, но припев оставили максимально аутентичным, фольклорным, для того, чтобы он максимально передавал, напоминал нам о наших корнях, о наших традициях. Песня, как и многие из наших песен, про любовь. Все создано в рамках отбора «Музконтент» ПФКИ.
0: Вот такое вот отношение к корням, бережное, я бы сказал. Ну, если этот трек вам понравится, и вы хотите услышать группу чаще, особенно в нашем чарте здесь на радио «Гордость», заходите на наш сайт и отдавайте свои симпатии.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад «Великой страны». Только что слушали кандидата в нашу десятку. Группа «Цветень», песня «Плясала». Если завела вас с полоборота, голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы продолжаем. Восьмая строчка. Я готов представить вам Сергея Нехаенко с песней «Зажгите огни». Вообще, творчество этого артиста уже вышло на театральный уровень. Новосибирский музыкальный театр готовит полноценный рок-мюзикл, полностью основанный на его песнях. Сергей сам у нас прошел передовую, свою знаменитую «Высоту» сочинил на боевой позиции. В спектакле появится и любовная линия, а за живой саунд будет отвечать группа «Импульсы». Презентация проекта готовится в конце октября. Ну а пока встречаем автора в эфире.
1: Восьмое место.
2: Мой отрезок времени уместится в абзацы в учебнике истории трехтысячных. Для того, кто прочтет его, мы были или не были — вопрос, но реально без разницы. И поэтому медленно превращаюсь в песок и оставшись в потомках бесчисленных. Я под оком Всевышнего обращаюсь ко всем, кто прожить эту жизнь хочет счастливо.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это лучшие песни недели здесь на радио «Гордость». Евгений Дубов с вами. Всем привет. Продолжаю делиться информацией, кто на каком месте оказался, за кого вы отдали больше всего голосов, ну а кто близок к вылету. Скоро 7-е место. Узнаем об этом буквально через несколько минут. Сейчас небольшая тематическая пауза. 5 октября весь мир поздравлял учителей, тех самых людей, которые не просто делятся формулами у доски, задают задания, а закладывают фундамент личности и учат оставаться человеком. Кстати, в наши дни эту эстафету подхватывают бойцы СВО. Они приходят в классы, искренне общаются со школьниками и передают главное – чувство ответственности за свою землю. Сегодня в памяти о тех, кто открывал нам мир, слушаем Марию Пархоменко и «Школьный вальс».
0: Песня в тему.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Продолжаем двигаться к лидеру этой недели в хит-параде великой страны. Узнаем, кто смог обойти всех. Ну а пока седьмая строчка. И здесь барнаульский коллектив «Комната культуры» и Женя Трофимов. Их трек «Нравится» поднялся сразу на две позиции. Ну, парни в эти дни продолжают удивлять. Наконец-то порадовали поклонников первым большим студийным альбомом. В эту пластинку вошли 9 композиций, среди которых оказался и неожиданный дуэт с Найком Борзовым. Музыканты говорят, что эта работа подводит черту под целым творческим этапом. Тут собраны и проверенные временем хиты, и свежие треки. Оценим тот, что уже завоевал популярность прямо сейчас.
0: Седьмое место.
2: Губы

0: Это радио «Гордость». Скорое шестое место нашего чарта. А прямо сейчас время рубрики «Народное достояние». Сегодня отметим Сергея Есенина. Он родился в первых числах октября, больше 130 лет назад. И это, пожалуй, самый исповедальный русский поэт, стихи которого манят композиторов десятилетиями. Но спеть ту самую надрывную есенинскую тоску, не скатившись в кабацкую пошлость, дано единицам. Романс «Мне осталась одна забава» в исполнении Александра Малинина стал классикой именно потому, что певец сумел передать это щемящее чувство запоздалого раскаяния, понятное каждому нашему человеку.
1: Народное достояние.

0: Хит-парад великой страны продолжается. Уже шестая строчка. И здесь у нас дуэт группы «Лампасы» и Елизаветы Долженковой. Их песня «Возвращайся» ровно там же оказалась, где и неделю назад. Кстати, на днях музыканты представили концептуальный мини-альбом, в котором исследуют чувство любви во всех его проявлениях. 7 композиций, 7 разных оттенков. От нежности материнского слова и романтической привязанности до восхищения подвигом Гагарина, гением Пушкина, да и вообще преданности родной земле. Ну а тот самый заглавный трек «Возвращайся» звучит как молитва за тех, кого ждут дома.
1: Шестое место.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру».

счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Дарвадялбо, привет, друзья! Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи! Аймакан. Всего хорошего!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
3: Продолжаем узнавать имена лучших артистов недели. Радио «Гордость». Евгений Дубов с вами. Рад представить еще одного претендента на попадание в хит-парад великой страны. У легендарной группы «Моральный кодекс» есть композиции с удивительной судьбой. Так трек «Координаты любви», написанный еще в 2000-х, звучал в кино, но в студийный каталог группы так и не вошел. Спустя годы Сергей Мазаев с музыкантами решили сыграть его на репетиции, добавили партию акустической гитары, и песня зазвучала невероятно современно и тепло. Если вам зайдет, голосуйте на radiogordost.rf за возвращение рок-эстетики.
2: Кандидат в хит-парад. Подражай.

0: Это была группа «Моральный кодекс» и песня «Координаты любви». Пока что в роли кандидата в нашу десятку, но все возможно. Каждую неделю меняется благодаря вашим голосам. Отдавайте свои симпатии, выражайте свои эмоции на сайте радио «Гордость РФ». Ну а мы продолжаем, и уже пятая строчка. Здесь находится Зара и ее баллада «Ты мне нужен любой». Трек потерял две позиции за неделю, но, тем не менее, остается одним из самых любимых у слушателей радио «Гордость». На днях певица призналась, что, несмотря на десятилетия на эстраде, она так и не научилась отказывать людям и говорить «нет». Ну а еще Зара скучает по эпохе, когда между артистом и зрителем была тайна. О большой балладе не требовалось уложиться в 10 секунд ради вирусного хайпа. В ее новой песне есть та самая глубина и верность, за которую мы любим классическую эстраду.
1: Пятое место.
2: Ты мне

0: Это хит-парад великой страны. Наш музыкальный маршрут сегодня ведет в Удмуртию. Край густых хвойных лесов, чистых родников и древних песенных традиций. Отправимся в деревню Старая Монья, где родилась удмуртская гостевая песня «Куно Пумитан Гур». Сохранила и дала ей новую жизнь ижевская певица Лиза Лекомцева. Сама она выросла в деревне, работала школьной учительницей, ну а сегодня выступает на главных сценах нашей страны. Кстати, уже 12 октября Лиза споет эту песню в столичном клубе «16 тонн» на фестивале современной этномузыки «Этнокульт». Приходите и вы, а прямо сейчас слушаем этот напев.
1: «Едем по стране».

0: радио «Гордость» в вашем приемнике. Евгений Дубов здесь. И шаг вперед сегодня делает гимн «Матушка Россия». Коллаборация «Иракли», диджей-демиксера и фолк-проекта «Севера» поднимается на 4-ю позицию. Кстати, «Иракли» на днях вспоминал начало нулевых. Певец подтвердил тот факт, о котором многие забыли, что Ольга Серябкина начинала свой сценический путь именно с ним, танцовщицей в его коллективе. Он признался, что искренне восхищается тем, какого профессионального масштаба достигла эта артистка в данный момент. Ну, вообще, умение радоваться чужому успеху — редкое и ценное качество. Слушаем.
1: 4-е место.
2: А

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: радио «Гордость», в эфире хит-парад великой страны. И, наконец-то, высшая ступень. Да, на первом месте сегодня коллектив «Казаки» делают хиты с треком «Кровь горячая». Вообще, казачество во все времена было становым хребтом рубежей нашей страны. Воля, дисциплина, внутренняя стать и, конечно, умение постоять за правду. Здорово, что молодые ребята упаковывают этот вековой культурный код в мощнейший звук, который разрывает колонки. Кстати, уже 12 октября коллектив вживую раскачает столичный клуб «16 тонн» на фестивале «Радио Гордость Этнокульт». Приходите жать руки. С вами был Евгений Дубов. Слушайте «Родное», заходите на «Радио Гордость РФ» и выбирайте будущих победителей. До встречи.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас. Светими, Плясала. Абсолютная премьера. Слушайте на радио «Гордость».
1: Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок эмиссии, порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 170-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
10: Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00, клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
11: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
12: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: свою гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века, а в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между именем, отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
2: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
2: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

слушаем своих. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «стресс» пришло в русский язык из английского, но в этом языке оно имеет длительную историю и солидную родословную. Восходит это существительное к латыни. Оттуда оно попало сначала во французский язык, а затем, еще в средние века, в английский. Длительное время слово «стресс» в этом языке употребляли только в значении давления, напряжения, причем преимущественно физическое. Современным употреблением стресс обязан конкретному человеку, выдающемуся канадскому врачу венгерского происхождения Гансу Селье, жившему и трудившемуся в середине прошлого века. Именно он первым разработал концепцию стресса как общей реакции организма на любой вызов извне. Из трудов этого ученого слово сначала перекочевало в психологию, а затем в обычную речь.
0: Радио «Гордость».

Подумайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Советский жилой комплекс «Лебедь», построенный в начале 70-х, доминанта ленинградки, малоизвестная среди туристов. Не все знают, что уже в то время появились полностью автономные жилые комплексы, где можно получить все товары и услуги, не выходя со двора. 4 16-этажки примыкают к огромному блоку обслуживания. Там предусмотрели ясли, детский садик, библиотеку, помещение для кружков и секций, а также пункт проката бытовой техники, стол заказов и даже медицинскую комнату. Под блоком обслуживания архитекторы соорудили подземный гараж. На крышу раньше можно было выйти позагорать. В создании экспериментального проекта участвовали не только архитекторы и строители, но и социологи. Что размещать на первых этажах, придумали именно они. Чисто внешне лебеди и сейчас смотрятся броско. Темно-зеленые кубы на высоких ножках, между которыми расположены нежилые помещения. Опоясывающие дома – большие лоджии. Брутальная архитектура блока обслуживания. За «Лебедь» его главный создатель Андрей Мейерсон получил главный приз на выставке в Париже. А сейчас на Ленинградское шоссе 29 можно съездить посмотреть на советского дедушку современных ЖК. Кстати, тоже частично монолитного.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: небо падает.
1: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас. Светими. Плясала. Абсолютная премьера. Слушайте на радио «Гордость».
1: Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: G Energy значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
0: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
6: Привет!
7: Это Веснушка.
6: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая мощная ветроэлектростанция за полярным кругом. Крупнейшая в мире заполярная Кольская ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в 2022 году в Мурманской области. Кольская ВЭС вырабатывает свыше 750 гигаватт-часов в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Совокупная мощность 57 ветроустановок позволяет полностью обеспечить электроэнергией города с населением более 100 тысяч человек. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Каждая ветроустановка оборудована особой системой, которая позволяет заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить вращение лопастей.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 46-м году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. С 48-го года конструктор постоянно работал в Ижевске. Выпуск первой модели АК-47 был строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду, хотя в мире его практически никто не знал в лицо. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и социалистического труда, Сталинской, Ленинской и государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом святого апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятия, где он работал, носит имя Калашников.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В морской речи есть слово, которое сразу выдает свою особенность в произношении. Компас с ударением на второй слог. В обычной речи мы чаще говорим «компас», и это тоже правильно. Но в профессиональной среде моряков закрепился другой вариант – «компас». Почему так вообще возникло? У слова сложная история. Оно пришло в русский язык через европейские языки. Есть немецкий «компас» и итальянский «компассо». Именно морская традиция закрепила свой вариант. Вариант произношения. Так и получилось, что одно слово живет сразу в двух вариантах – сухопутное – компас и морское – компас. И в этом есть своя профессиональная логика. На флоте язык всегда чуть более строгий, точный и свой. И если услышали такое ударение, это уже не ошибка, это просто другой профессиональный язык.
0: Реклама. Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: вам! Большой привет вам из Удмуртии! Я Лиза Веконцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Мы едины» – песня Кэти Мо о народном единстве и памяти, которая объединяет людей и дает опору для движения вперед. Кэти Мо – сценический псевдоним Екатерины Москалевой, российской певицы родом из Амурской области. Петь Екатерина начала в 6 лет, стала многократным обладателем гран-при вокальных конкурсов и лауреатом Дельфийских игр России. Свой жизненный девиз певица формулирует так: «Никогда не сдавайся и пробуй, пробуй, пробуй». Песню «Мы едины» Кэти Мо представила в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Мы едины».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Далеко не все знают, что в Брянске есть свой ботанический сад. Появился он еще в 40-е годы благодаря ботанику Борису Гроздову. Тогда он назывался Мичуринским садом. Изначально Гроздов выращивал плодовые деревья, но со временем появились и декоративные растения. Сейчас в саду можно увидеть как брянских эндемиков, занесенных в Красную книгу региона, так и разную экзотику. Это и маньчжурский орех, и граб, и дуб, и черемша. Всего в коллекции ботанического сада сейчас более 300 видов растений.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Я думаю, что если мы говорили про семью...
2: Про лирическую мы говорили.
1: Про лирическую, да. Про семью, то... И было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асоль была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что... Их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом сейчас есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие, подожди, там впереди еще самое интересное. Действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».
2: СТ на радио «Гордость».

0: хочу пожелать всем слушателям радиостанции «Гордость», пусть в ваших сердцах всегда находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Женский авиационный полк «Ночные ведьмы» – легендарное подразделение советской авиации. Его сформировали в 1941 году. Полк состоял исключительно из женщин-пилотов и механиков, которые выполняли ночные боевые вылеты на бомбардировщиках ПО-2. Девушки не только пилотировали, но и сами подвешивали бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 килограммов. На самолетах изначально не было прицелов, девушки создали их сами и назвали ППР. В расшифровке «проще пареной репы». Летчицы участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма и Белоруссии. Самолеты полка провели в воздухе более 28 тысяч часов. Но было еще одно – это ужас, который наводили ночные налеты на немецкие войска. Перед пикированием на вражеские позиции девушки-пилоты отключали моторы. Оставался слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Именно за этот характерный звук солдаты вермахта прозвали их ночными ведьмами, а свои сослуживцы называли их ласково сестренками.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».
3: Я хотел бы

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945. За 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вой маламыт и лядыс». Умечка точно шхёс!
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Там не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Архаическое слово «агнец» пришло в русский язык из латыни благодаря Священному Писанию. Впервые оно появляется в переводах Библии на старославянский язык. Но вот что интересно. Параллельно в разговорном русском издревле существовало слово «ягня», обозначавшее детеныша овцы. Слышится вам тут что-то родственное? Совершенно не зря. И латинское слово, и древнерусское восходят к одному и тому же старому-престарому корню. Он существовал в индоевропейских языках задолго до появления латыни и тем более предшественников русского. Зачем же нужно было вводить новое слово «агнец», если в языке уже имелось похожее, спросите вы. А дело в том, что библейский агнец уже изначально не был просто еще одним обозначением барашка. Агнец – это и жертвенное животное, и символ чистоты и невинности, и символ Иисуса Христа. Если решите украсить свою речь этим архаизмом, имейте в виду, что это не просто старинное название молодого барашка.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом Ушковой, которому уже больше 100 лет, одна из жемчужин Казани. Даже кованые дверные ручки в виде дракончиков помнят первых владельцев. Строил его архитектор Карл Мюфке. В то время один из лучших выпускников Академии художеств в Питере. А заказчиком был Алексей Ушков, наследник химических промышленников по одной линии и торговцев чаем по другой. Особняк он заказал для своей будущей жены, которую хотел отбить у жениха. И отбил. Даже ручки на оконных створках сделали фигурными, в виде китайских дракончиков. Цветные витражи заказали в Париже. Парадную лестницу выполнили из мрамора и редкого бука. Но чудо не в этом. Все это богатство пережило и революцию, и гражданскую войну, а ведь в особняке успели порезвиться и белые, и красные. Но как-то в особняк зашла Надежда Крупская и тут же разместила в нем главную республиканскую библиотеку. Было это в 19 году, и с тех пор в особняке больше 100 лет жила главная библиотека Татарстана. Недавно она перебралась в более современное здание, а дом Ушковой ждет реставрация.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сахалин – крупнейший остров России и один из самых рыбопромышленных регионов России, не считая Камчатки. История заселения региона советскими гражданами началась в 46-м году прошлого столетия. Тогда Совет народных комиссаров издал постановление. Всех переселенцев освободили на 10 лет от всех денежных налогов, страховых платежей, обязательных поставок государству продуктов питания. В итоге в начале 50-х на острове проживало уже более 600 тысяч человек. Это дало особый толчок развитию рыбной отрасли в регионе. Началось все с того, что сошло на нет Сахалина хоккайдское стадо сельди, и рыбаки, которые работали только в прибрежной зоне, оказались в тупике. Тогда правительство решило строить крупный рыбопромысловый флот в порту Невельска. И в 1953 году траулеры «Нептун» и «Нейва» вышли в Охотское море и впервые взяли курс к западному побережью Камчатки на промысел камбалы. Кстати, почти тогда же рыбаки начали осваивать добычу сайры, которая вскоре полюбилась всему СССР. Так островным рыбакам был открыт путь в Большой океан. Ровно 70 лет назад началось промысловое освоение Охотского моря, а также всех побережий Сахалина и Курильской гряды. К этой замечательной дате жительница этого региона, автор-исполнитель Анастасия Сакума, выпустила красивую песню «Сахалинская девчонка», посвященная родному острову.
2: Я могу с точностью сказать, что Сахалин вот меняется только в лучшую сторону. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы улучшить, но я думаю, что со временем и эти моменты тоже исправятся, и остров только будет расцветать.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Эксклюзивная премьера на Радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас. Светили, плясала. Абсолютная премьера. Слушайте на Радио «Гордость».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди?». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкарапада из Республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске, посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветерану СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкарапада уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».

0: Дороводямо. Привет, друзья. Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Друг» – песня исполнителя Максонга, записанная совместно с «Танцуй» Ольгой Савельевой. Композиция посвящена московскому району Зябликово и стала частью авторского проекта «Как звучит Москва», в котором районы столицы получают собственные музыкальные истории. Максонг – сценический псевдоним Максима Загорулько, композитора, саунд-продюсера и баяниста. До музыки Максим занимался математикой, работал с искусственным интеллектом, а позже стал применять технологии в создании песен. Сегодня он обладатель 2 золотых и 2 платиновых дисков. Свой творческий принцип артист формулирует так – «Созидать – моя форма жизни». Песню «Друг» Максонг представил в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Друг. Как звучит Москва».
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красногвардейская.

Саша, мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика. Про птичку зяблика. И выяснилось, что зяблики такие болтуны. Они очень общительные птицы. Они машут крылышками, они там хвостиком машут. То есть они такие вот прям очень активные. Нетворкинг у них происходит птичий. И я поняла, почему я живу в Зябликово. Я просто создана для Зябликова. Я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне, теперь тебе придется жить за двоих. Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Красногвардейская. Переход на станцию Зябликово.
1: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Притяжение – уникальный городской курорт в Магнитогорске, открывшийся в 22-м году. Обустроили его целиком на средства мецената Виктора Рашникова. Притяжение – это 400 гектаров благоустроенной территории, больше, чем ВДНХ в Москве. В парке есть и искусственный пруд с видовым мостом, и холм, с которого зимой можно кататься на чем угодно, от ватрушек до горных лыж. Центр парка – светомузыкальный фонтан «Стальное сердце». 1700 струй, максимальная высота которых 30 метров. Специальная подсветка имитирует огонь и потоки расплавленного металла, напоминающие, чем живет магнитка.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: крутой.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

ничего уже не значу. Я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя.

0: История одной песни.
1: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Мне нужен твой совет –

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валерий Харламов – великий советский хоккеист, обладатель двух олимпийских золотых медалей, восьмикратный чемпион мира и семикратный победитель первенства Европы. Харламов вошел в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея и был включен в зал славы в Торонто. Харламов начал заниматься хоккеем в 7 лет, а в 14 пришел в секцию. Он быстро выделялся среди сверстников и дебютировал на юниорском чемпионате страны в 1967 году. Вскоре он начал играть за взрослую команду ЦСКА и был отправлен в клуб «Звезда» для улучшения навыков. Первый крупный успех пришел в сезоне 1968-1969, когда он попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Вскоре Харламов образовал знаменитую тройку с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, что принесло стране множество побед. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро он стал лучшим бомбардиром, забив 9 голов и сделав 7 передач. Харламов также добился успеха в суперсерии 1974 года, где его голы были названы «голами для гурманов». Его достижения сделали его легендой хоккея и примером для будущих спортсменов всего мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19:00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
1: Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
2: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
2: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
4: Поддержки Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у оперы и опуса? Вообще, это одно и то же слово. Опера на латыни – множественная форма существительного «опус», то есть произведение вообще – литературный, научный или музыкальный труд. Опера, наверное, самый древний вид театрального искусства. Еще в древнегреческих трагедиях обычная речь чередовалась с музыкальными композициями. Первые оперы более современного вида появились в конце 16-го столетия в Италии. Их создали люди, пытавшиеся реконструировать античную драму. В нашей стране спектакли с музыкальной составляющей появились еще в конце 17 века. Первый подобный опере спектакль поставили для царя Алексея Михайловича на сюжет из Библии про Юдив и Алаферна. Однако этот и подобные спектакли, судя по всему, называли «забава», «потеха». Слово «опера» проникло к нам вместе с итальянскими артистами в первой половине 18 века.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Слова и музыку песни «Последний бой» написал в 1968 году Михаил Ножкин, актер, народный артист СССР, поэт и музыкант. В его исполнении песня прозвучала в знаменитой киноэпопее «Освобождение». Среди создателей картины было немало участников Великой Отечественной. В их числе режиссер Юрий Озеров. Он стремился сделать фильм исторически достоверным, внимательно относился к деталям и прекрасно понимал, что в киноленте обязательно должна быть душевная песня, объединяющая бойцов и отвечающая их чаяниям. Такую песню Озеров предложил написать Михаилу Ножкину, исполнителю роли лейтенанта Ярцева. Ножкин, сын фронтовика, во время войны был еще ребенком. Его мать работала операционной сестрой, сутками находилась в госпитале и брала мальчика с собой. Михаил в буквальном смысле вырос среди раненых бойцов. Сначала он слушал их истории, потом стал для них выступать, читать стихи, петь песни. Детские впечатления помогли Ножкину прочувствовать замысел создателей и понять, какой именно должна быть песня для такой масштабной картины. Успех превзошел ожидания. С первых дней после премьеры песню подхватили на улицах, а за свою более чем полувековую историю она звучала в исполнении лучших певцов, актеров, музыкантов. Среди них Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Николай Расторгуев. Сейчас песня «Последний бой» прозвучит в исполнении автора Михаила Ножкина.

хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас. Светили, плясала. Абсолютная премьера. Слушайте на радио «Гордость».
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королев». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на Радио «Гордость».

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто...

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: вам. Большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Леконцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Быть счастливым» – совместная песня Чапаева и заслуженной артистки России Зары. Это композиция о счастье, как внутреннем выборе человека и о стремлении сохранять веру в жизнь даже в непростые моменты. Виктор Чапаев – профессиональный музыкант и певец. С детства он занимался музыкой по классу кларнета и играл в народном оркестре. Сегодня артист работает в жанре поп-музыки с элементами народной и регулярно выступает с благотворительными концертами для участников СВО и их семей. Песню «Быть счастливым» Чапаев и Зара представили в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Быть счастливым».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Покровский собор – одно из самых старинных зданий Брянска. Деревянная церковь на Покровской горе стояла еще во времена слова о полку Игореве. Нынешний храм моложе. Родом он всего-то из 17-го столетия. Архитектура церкви соединяет традиции раннего древнерусского зодчества и более позднего нарышкинского барокко. Четыре малых главы не размещены, как обычно, по углам, а ориентированы по сторонам света. Фасад украшен отделкой из кирпича. Храм связан с именем первой в нашей истории орфистки – Глафиры Алымовой. Его построил ее предок на свои средства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
1: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за
2: проект? Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
1: жаловаться мы любим.
2: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да. Ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
1: Да, но можно много говорить.
2: Да.
1: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
2: Переработанный, да.
1: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
2: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, «Калинка, калинка». Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
1: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью вчетверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: мы вернемся домой.
1: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
2: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милию Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.
1: Радиостанция «Гордость».

0: День Буреш Гажаной Шхёс. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. Митуш вой маламыт илядыс. Помечка тоща шхёс.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали в меню такое блюдо, как митболы. Что это такое и откуда взялось? Слово заимствовано из английского. Буквально «мясной шарик» и обозначает небольшую круглую жареную котлету из фарша, иногда с добавлением яйца или хлеба для мягкости. В русской кухне есть целых два очень похожих блюда. И, соответственно, два слова. Одно из них – «фрикадельки», заимствовано из французского. Так называют маленькие мясные шарики, которые добавляют в суп. Впрочем, бывают фрикадельки из рыбы и даже из грибов. Второй близкий родственник митболов – тефтели. Чуть более крупные мясные шарики, иногда с добавлением риса, тушеные в соусе. Это слово пришло из немецкого. Так что теперь у нас есть целых три вида маленьких круглых котлеток, которые не сильно отличаются друг от друга и обозначаются словами, пришедшими из трех языков.
0: Радио «Гордость».

0: знайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

и поехать туда, куда не доехать смертному. Верил каждый из них, выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: История одной песни.
1: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. Эксклюзивно и только для вас. Светими. Плясала. Абсолютная премьера. Слушайте на радио «Гордость». Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
3: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Все знают песню «Москвичи» Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Но не все помнят автора, советского поэта Евгения Винокурова. А ведь стихи отчасти автобиографические. Поэт был из Брянска, но в 43-м попал на войну. В 18 командовал артиллерийским взводом. Дошел до Силезии и демобилизовался только в 46-м из-за болезни легких. Пошел в Литинститут. Там Винокурова услышал Илья Эренбург. Он-то и сказал, из этого выйдет поэт. А из остального курса – хорошие читатели. Писать стихи молодой поэт начал еще на фронте. Главной темой для него стали война и человек на войне. Сочетание эрудиции и личного опыта сделали Евгения Винокурова уникальным автором. Под бомбами и пулями он вспоминал немецких поэтов 17 века и то, как искусно они передавали ужас перед военными бедствиями. Своеобразное восприятие мира отражалось в удивительно искренних строках. Когда Винокуров написал «Сережку с Малой Бронной», композитор Леонид Эшпай сразу же сказал: «Да это же о нас!» И вспомнил погибшего брата, мать, которая так и ждала его до конца своей жизни, девушку, которая не дождалась. Военные стихи фронтовика Винокурова были лишены фальшивого пафоса. «Шинельки драной, без обуток, я помню в поле мертвеца». Зато каждый, кто был на войне, вспоминал что-то из своего опыта. Евгений Винокуров умер в 93-м, но стихи фронтовика как никогда актуальны.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Дроводявол. Привет, друзья. Это Гявок. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело пройдем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Зеленей» – песня исполнительницы Ники Ви и ее наставницы Алены Минулиной. Ники Ви – сценический псевдоним десятилетней Виктории Никитиной из Москвы. С 6 лет она занимается музыкой, а еще синхронным плаванием и танцами. Все эти разносторонние навыки воплощаются в проекте «Ники Ви», который постепенно становится целой музыкальной вселенной, где по волнам звука девочка с плеером путешествует по временам и эпохам. Песню «Зеленей» Ники Ви и ее наставница Алена Минулина представили в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Зеленей».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Живописная набережная в Красногорске – одна из самых красивых в области. Архитекторы разделили ее на два яруса – верхний, более тихий и зеленый. Напоминающие пчелиные соты навесы с качелями разбивают ветер и дают возможность посидеть. У амфитеатра под открытым небом спинки с разным уклоном. Можно сидеть или лежать, работать или расслабляться. С нижнего яруса набережной открывается великолепный вид на Павшинскую пойму. Геометрический рисунок мощения повторяет плавный изгиб Москвы-реки. А еще на набережной найдется место всем видам городского транспорта, кроме автомобильного.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим.

0: Билеты на сайте клуба «16 тонн». В разделе «Афиша» 18+.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет. Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Айдол. Так в молодежной среде называют молодых южнокорейских, японских и реже китайских звезд с имиджем вечного подростка. Слово «айдол» пришло из английского. Сначала его заимствовали корейцы и японцы. Потом оно перебралось и в русский язык в значении «кумир», «идол». Примечательно, что в русском языке существительное «идол» известно с древних времен. Его исходник – древнегреческий «идолон» – статуя или изображение языческого божества. В этом значении слово пришло и в русский, и в английский язык. Только по-русски оно зазвучало как «идол», а по-английски «айдол». И вот теперь этот «айдол» появился у нас в английской транскрипции и несколько ином значении. Называть ли южнокорейских актеров, певцов и моделей с детскими личиками «айдолами», «идолами» и еще как-то – дело каждого, кто знает о их существовании и хоть как-то интересуется.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. Служила в Горловке, которую особенно варварски обстреливали украинские военные. Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом 2-й степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
5: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?
1: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
2: «Нам нужна одна победа». Авторская песня Булата Акуджавы, написанная в 1970 году для фильма «Белорусский вокзал». Легендарная сцена, где ветераны спустя четверть века после войны в одну ночь снова становятся десантниками и поют то, что могли петь тогда, идя в последний бой. Исполняет Александр Жвакин, также известный как «Лок-Док». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Нам нужна одна победа».
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Герман Титов. Станиславу Минакову. Не умрет, но изменится город наш навсегда. В небо зимняя лестница, облака, провода. Мир всегда возвращается. Будет март, будет май. Но ничто не прощается с заглянувшим за край. Здесь на Пушкинской улице одинок пешеход, и деревья сутулятся у разбитых ворот. Будут ветры весенние, будет яблочный свет, будет утро рождения даже тем, кого нет, кто платил за грядущее самой кровной ценой. Пусть осилят идущие путь в отчизну длиной.
2: Русский поэт Герман Титов 20 лет назад уехал из Харькова и принял российское гражданство. Вот что он рассказывает о истории прозвучавшего стихотворения. Эти стихи посвящены моему земляку, замечательному поэту Харькова и русской слобожанщины Станиславу Минакову. Человеку, который в 2014 году боролся до конца, почти без надежды, но без страха и упрека. И покинул родной город только перед угрозой неминуемой расправы со стороны так называемой майданной власти. И ровно также это стихотворение посвящается нашему с ним общему родному Харькову, который, верю, рано или поздно будет свободным.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Романс «Любовь и разлука» композитор Исаак Шварц и поэт Булат Акуджава написали специально для фильма Бориса Токарева «Нас венчали не в церкви». Оба видели исполнительницы Людмилу Сенчину и даже сказали ей об этом. Но режиссер выбрал другую певицу, Елену Камбурову, и в картине прозвучал ее голос. Фильм о дочери священника, вышедшей замуж за революционера, появился в 1982 году и особого успеха не имел. Соответственно, и романс не получил большой популярности. В то же время Сенчина очень хотела спеть этот романс и уже после выхода фильма на экран попросила у авторов разрешения исполнять его наравне с Камбуровой. Получив добро, певица блистательно выступила с этой композицией в финале телефестиваля «Песня 83». Пришел оглушительный успех. В дальнейшем романс исполняли Эдуард Хиль, Александр Малинин, Олег Погудин соло и дуэтом с Екатериной Гусевой, Дина Гарипова. И каждый раз романс раскрывался по-новому. Сейчас послушаем романс «Любовь и разлука» в исполнении Людмилы Сенчиной.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самые первые скульптуры в парке Толстого в Брянске появились вскоре после войны. В то время внезапно начали гибнуть старые вязы. Директора посетила оригинальная идея. Он предложил скульпторам-любителям вырезать из них сказочных персонажей. За дело взялись модельщики завода дорожных машин Жданов и Михайлов. Так в парке появились старик-сказочник, а следом за ним Деснянка и Емеля. Деревянная скульптура недолговечна. Первых статуй уже нет, но на их месте появились новые. Сейчас деревянные скульптуры парка – один из символов города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

Весна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет всем. Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем нам знакомо выражение «беречь как зеницу ока». А знаете ли вы, что такое, собственно, зеница? Раньше именно так именовали зрачок. Слово это общеславянское. Его родственники существуют во многих языках. Восходит к давно исчезнувшему «зна», или как-то примерно так. Когда-то давным-давно этим словом называли «глаза». Со временем глаза стали очами, а зеница осталась для обозначения самой важной их части. Однако иногда так называли и весь глаз, целиком. Слово это до сих пор встречается в литературе. Писатели используют его, когда пишут под старину, или же для того, чтобы придать тексту более возвышенный характер. Но есть у зениц и совершенно невозвышенный родственничек. Это зенки. Да, именно зенки. Блатного жаргона. Такой вот он, русский язык, интересный и богатый.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Наверное, я вас удивлю, если скажу, что Россия никакая не страна. Потому что не бывает таких стран, где такое количество народов, культур, столько часовых поясов, столько разной географии, от севера на юг, от запада на восток. Ни одна страна не может называться страной, имея вот столько всего. Скорее всего, это просто явление такого космического масштаба. И вот у нас очень много республик, областей, народностей. Под всеми ними земля, а над ними русское небо. Татарская земля, бурятская земля, ненецкая земля. А русское небо объединяет всех нас. Русский – это такое некоторое прилагательное, да, самоидентификация. Вот, может быть, стакан бумажный русский, может быть, русская рубашка. А вот я человек русский. Также может себя назвать любой человек, если он ощущает себя русским. И это будет правильно. И радость наша в том, что наш народ не шовинист. У нас есть серьезная прививка от нацизма. Мы понимаем, что это наше главное богатство. Именно то, что Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. В этом наша сила. И мы должны беречь эту нашу радость и данность, которой нет ни у одной другой страны.
0: Истории о главном.

0: Москва. Большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Матушка Россия» — современная работа певца Иракли, диджея Димиксера и экспериментального ансамбля «Севера». По замыслу авторов, это песня о том, что любовь к родной стране объединяет даже тех, кто живет очень далеко друг от друга. Россия здесь как мать, которая сближает всех своих детей от севера до юга, от Невы до Москва-реки. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Матушка Россия».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Филиппов. Чебурашка. На полке пес, Юла и Неваляшка. Я снизу вверх гляжу на всех людей и верю в то, что добрый Чебурашка когда-нибудь найдет своих друзей. Мы во дворе играли в Робин Гуда, построив снежный замок за полдня. И жили чудом, и дышали чудом. Где этот мир? Где все мои друзья? Клялись дружить до гроба, до потопа. Женек в Донецк отправился домой. С какой сейчас он стороны окопа? Мне очень важно, с этой или с той. Нас в 90-х крепко разбросало, но знаю точно, посмотрев назад, неплох солдат, что станет генералом, плох генерал, забывший про солдат. И с нами все прочитанные книжки, все наши игры, весь священный хлам. Ведь мы всего лишь взрослые мальчишки, воюющие за прекрасных дам. Со мной Иван-Царевич с серым волком, со мной Айвенго, Грей и Д'Артаньян. Из пулемета бьет по лесополке сам Питер Блад, пират и капитан. Отчаянно воюют цыган Яшка, три мушкетера, весь союз мультфильм. Мне спину прикрывает Чебурашка, и это значит, я непобедим.
1: Поэт, участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов с позывным «Вожак» написал эти строки в августе 2022 года. Вскоре по сетям разлетелся ролик. Автор читает свое стихотворение на фоне музыки Чайковского и кадров из короткометражного фильма «Синева». В кадре мальчик в десантном берете и тельняшке. Играет в солдата.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фидбэк – это слово пришло в русский язык в 90-е годы, заимствовано из английского, где появилось в начале 20 века. Этимологически состоит из двух частей – «фид» – «питать», «подавать» и «бэк» – «назад», «обратно». Буквальный перевод – «обратное питание» или «обратная подача». Изначально термин использовался в электротехнике, обозначая процесс, которым часть выходного сигнала возвращается на вход системы. Потом его полюбили музыканты. Они стали называть фидбэком особый воющий или гудящий звук, который может появиться благодаря взаимодействию электрогитары и усилителей. Следом активизировались маркетологи и кадровики, используя слово «фидбэк» в значении «обратная связь», «отзывы о продукте» или «о работе». Русские синонимы – те же «обратная связь», «отзыв», а также «оценка», «отклик», «реакция», «комментарий» – их почему-то резко перестали устраивать.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Боровиченко Мария Сергеевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Когда началась война, 15-летняя Мария только что окончила 8 класс. Она записалась на курсы медсестер, а в августе 41-го она перешла линию фронта и явилась в штаб дивизии с просьбой о зачислении в санитары. Уже через 2 дня девушка вынесла с поля боя 8 раненых бойцов и застрелила 2 вражеских солдат. В бою у Конотопа вынесла 20 тяжелораненых. Машенька из Мышеловки, так прозвали ее бойцы по названию ее родной деревни, не только заботилась о раненых, но ходила в разведку, рейды, поднималась в атаку. В бою летом 43-го, защищая раненых, девушка гранатой подорвала танк и закрыла собой раненого офицера. Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Марии Боровиченко присвоили после войны по ходатайству ветеранов части. Генерал Родин, в дивизии которого Мария прошла весь боевой путь, участвовала в Сталинградской битве и боях под Курском, написал о ней книгу «Машенька из Мышеловки».
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Дмитрий Нестеров. Музыкант. Лидер группы «Свинцовый туман».
1: Человеческая жизнь – это божественный дар, который дается нам свыше. Это то, что нам подарили наши родители, подарили наши предки, наша семья. И как воспользоваться этим даром? Вот вопрос. Как жить? То ли для самого себя любимого и тащиться от собственной значимости, и, на мой взгляд, это вообще тупик, или все-таки для общества, для окружающих людей, дарить свою жизнь каждый день всем и радоваться тому, что твоя жизнь кому-то полезна, кому-то приносит пользу, кому-то становится опорой, для кого-то становится идеалом или примером. Жизнь – это такая штука, с которой надо вообще быть аккуратным. Прожить надо ее достойно, но и самое главное, чтобы людям была польза твоей жизни. Мне кажется, по-другому никак неправильно.
0: Истории о главном –

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусони. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вой маламыт и лядыс». Умечка той шашкёс.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Шарики» – совместная песня группы «Мохито», «Джаями», Юлии Гавриловой и музыкального театра «На поклонке», созданная ко Дню защиты детей. Композиция о том, как быстро взрослеют дети, как важно сохранить для них счастливое детство, наполненное семейным теплом, заботой и ощущением дома. Песню «Шарики» артисты представили в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ»

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из Медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема. Их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

гордость.

История одной песни. Однажды Александра Пахмутова и Николай Добронравов гостили в Национальном парке Беловежская пуща. Шел 1974 год. Национальный парк назывался тогда заповедно-охотничьим хозяйством, а принимающей страной был его директор Степан Кочановский. Он поделился с гостями своей мечтой о создании песни о Беловежской пуще и предложил стихи собственного сочинения. Пахмутова дипломатично ответила, что пишет песни только на стихи своего мужа. Тогда Кочановский в шутку сказал, что не отпустит Добронравова до тех пор, пока тот не напишет текст. Николай Иванович отнесся к этим словам серьезно и через два дня принес те самые знаменитые строчки. Вскоре Александра Пахмутова положила стихи на музыку. Первым исполнителем песни стала оперная певица Белла Руденко в сопровождении хора мальчиков Московского хорового училища. На конкурсе «Песни 77» композиция прозвучала в исполнении большого детского хора Гостелерадио. Солистом выступил 13-летний Виталий Николаев. На вершину популярности Беловежская пуща поднялась в исполнении ансамбля «Песняры». Эту версию мы сейчас и послушаем.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Летний клуб дворянского собрания в Рязани – редкий пример деревянного строения, которому больше 100 лет. Построили его в самом начале 20-го столетия. Это большое красно-белое здание с обширными террасами и огромным остеклением, сплошь богато украшенное деревянной резьбой. Построили его по проекту местного архитектора Цехановского. Кстати, парк рядом с клубом в старые времена звался «Сад трезвости». Обустроила его с деревянными площадками для танцев летом и катком зимой дореволюционное рязанское общество трезвости, которое пыталось отвлечь местную молодежь от вредных привычек.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
2: История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его – Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что Угрюмово в городском округе Домодедово тесно связано с именем Антона Чехова? Именно это место описано под именем села Уклеево в чеховской повести «Во враге». Писатель общался с братьями Толоконниковыми, которым принадлежала текстильная фабрика в Угрюмове. Во время эпидемии холеры Чехов убедил их построить барак, где принимал больных. Он работал врачом. После того, как эпидемия завершилась, здание превратили в земскую школу. А еще Чехов помог угрюмовским крестьянам не допустить строительства еще одной фабрики на реке, откуда они брали воду.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
3: Что такое служение? Служат Богу, служат Родине в армии, да, если. Служат искусству, потому что в театре тоже, как вы знаете, люди служат. Не надо в слове «служба» бояться вот того корня, который обозначает служение, да, «слуга». Вот говорят же люди: «ваш покорный слуга». И это как раз тоже о достоинстве. И я вот как ваш покорный слуга прочитаю вам стихи о службе. Вот и осень. Вот и друг мой, бедный блоковский паяц, заливает теплой клюквой мокрый плац. Рядом мастер этой сцены, принимая грозный вид, по приказу мельпомены, говорит: здесь театр военных действий, и один на всех закон. Или, брат, священно действуй, или вон. И под русскую гармошку, вроде теркинской такой, умирает понарошку мой герой. Позади героя задник с речкой Северский Донец. Впереди увядший мятник и борец. В стороне из-за кулисы, за учебной игрой, наблюдает добрый, лысый рядовой. Он, не ведая покоя, репетирует в состав, знает все слова героя и устав. Завтра важная премьера у безропотных ребят. А театр — это вера, говорят.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Геннадьевич Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
4: В продолжении творческой темы сейчас действительно объективно наблюдается такой всплеск популярности наших авторов, особенно патриотической направленности. На примере радиостанции «Гордость» мы видим, как действительно быстро набирает популярность радиостанция, эти авторы. С чем связано? И этот всплеск, он будет продолжаться и расти? Или это какая-то вот сиюминутная акция и явление?
5: Ну, вот вы видите, в обществе есть запрос на патриотически ориентированный контент. Если у авторов, и у журналистов, и у общественных организаций, вообще у общества, в его этих институциональных проявлениях, да, получится этот запрос удовлетворить, тогда я думаю, что эта тема будет развиваться, расцветать, я скажу так. Потому что, смотрите, мы видим, что наши заклятые друзья, скажем аккуратно, они во многом удовлетворили запрос, а по-хорошему вообще сформировали моду на свою культурную идентичность, в том числе, которая уходит корнями в народное творчество. Да? А у нас народное творчество, это считается таким лубком, немножко чем-то таким примитивным, на обочине отрасли культуры и вообще там народно-художественные промыслы, честно говоря, относятся к Министерству промышленности, так если посмотреть на государственное распределение между ведомствами. Да, хотя это как раз тоже источник культурных кодов, которые можно на современном технологическом уровне сделать очень яркими, красивыми, привлекательными, способными стать модными. И это будет людей объединять, прежде всего, молодое поколение. И, кстати, видим это на примере, там, допустим, всплеска интереса к творчеству Надежды Кадышевой. Да, да. Да? То есть молодежь, которая смотрит с чистого листа на это творчество, да, она проникается симпатиями и совершенно по-новому это воспринимает. Поэтому главное создать условия для удовлетворения этого запроса. И такой запрос действительно удовлетворять, чтобы люди хотели уже нюхать на все новые, новые, новые уровни этого творчества. И оно будет тогда развиваться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что победой над чумой, черной смертью, мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет двух зайцев, и вакцину испытает, и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе вторую, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире. История одной песни.
2: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Реутове есть свой царь-колокол? Только в отличие от старшего брата в Кремле, он был совершенно функциональным. Легенда гласит, что 500 лет назад в неспокойные времена вокруг Москвы построили кольцо пограничных застав с колоколами. Увидев опасность или узнав о приближении врагов, люди должны были громко звонить в них, созывая ратных людей на бой. Один из таких колоколов звался Реут, а застава с колоколом находилась там, где сейчас город Реутов. Памятник колоколу поставили в 2005-м в память о людях, стороживших покой Москвы в давние годы.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов.
4: У вас очень хорошо, на мой взгляд, получается отвечать на вызовы времени. Вот сейчас, я знаю точно, в вашем театре идет спектакль «Медведь», посвященный специальной военной операции. Я, насколько знаю, это история участника СВО. И более того, этот спектакль, он как раз сейчас выходит и на федеральный уровень, да, будут премьеры в других городах и даже на международный. Вот об этом расскажите. Вообще, вот не то, что даже как возникла идея, но, насколько я знаю, вы чуть ли не первый театр в России, который вот создал пьесу об СВО.
5: Ну, нет, наверное, все-таки не первый театр точно, да, но тут я могу сказать, что это такой очень многоуровневый проект, многоэтапный, потому что первый этап это была лаборатория арт-кластера Таврида, актуальная тема по специальной военной операции, актуальная драматургия по теме специальной военной операции, где собрались, соответственно, представители театров, планировалось, что это будет режиссер и драматург, и, соответственно, участники специальной военной операции, то есть, которые проходят реабилитацию. И вот, в частности, мы сделали постановку, несмотря на то, что всего 5 показов было, собственно, у нас для отчета по гранту, по исполнению гранта, вот, уже почти 30 спектаклей мы сыграли, 30 показов, вывозили спектакль спектакль в Астрахани в рамках проекта Международного Министерства культуры Российской Федерации «Тепло родного дома». В рамках больших гастролей обменных вместе с Краснодаром. Вот мы в Краснодар повезли в том числе и «Медведя» показать. Тем более, что родственники Артура, вот героя специальной военной операции, с которым мы общались, они тоже живут в Краснодаре. И вот так получилось, что спектакль успешный. Самое интересное, что мы не нагоняем на этот спектакль людей, как нам прочили, что вот вы сейчас будете нагонять людей, вот сыграете 5 раз, типа, и больше не сыграете. Отчитались, молодцы, галочку поставили. Мы, во-первых, это не для галочки сделали. И когда Андрей Николаевич почитал текст, внутри у меня самозванец такой, сейчас Андрей Николаевич в пух и прах разобьет пьесу. Но Андрей Николаевич сказал, нет, пьеса хорошая. И он говорит, а я хочу сам ее поставить. То есть он, ну, видимо, он увидел что-то интересное, вот эту историю человека, взросление, инициации, наверное, взрослой мужской. То, чего так не хватает у нас, кстати, потому что у нас герои, как правило, немножко потерянные. Вспоминать там Печорина можно вспомнить, я не знаю, там «Осенний марафон», «Дядю Ваню», там от классики и до современной, для современных там географов, которые глобус пропили. То есть это все немножко такие потерянные люди, как будто они не в своем поколении, не в свое время живут. А хотелось сделать все-таки пьесу о человеке, который становится цельным, и чтобы он был примером для подражания многих, ну, вот именно с точки зрения вот, мужчин, мускулинности. Да, наверное, таким одним из последних, наверное, таких героев могу только Данилу Багрову вспомнить, как такой образ такой былинного немножечко, да, персонажа, да. Вот. И как мне кажется, получилось для спектакля, тем более немножечко пьесу мы тоже с Андреем Николаевичем поработали именно с наследием сказания о нартах и добавили туда еще немножечко вот такое сказание о нартах, и получилось такое немножко, ну не эпос, но такого легкого эпоса добавили, поэтому у нас получилось, что да, былина нашего времени. Как мы это озаглавили жанр этого спектакля. Андрей Николаевич сразу сказал, я, говорит, зрителя жалеть не буду. И то есть мы действительно не сглаживали углы, это действительно все показано достаточно и рассказано достаточно честно и без каких-либо как бы смягчений. И, ну, мне кажется, зритель это оценивает. Ну и самое интересное, что у Артура была история, что ему написала девочка, то есть мы задавали ему вопросы в интервью, когда-нибудь он плакал, вот человек, который потерял ногу, да, как бы при этом с одной ногой он допрыгал до РПГ, уничтожил танк, который в него и стрелял как раз, из-за которого он ногу-то потерял, да, то есть, ну, и сейчас он тоже до сих пор как бы вернулся там и там работает. Он специалист РЭБа, еще и параллельно еще и в свое время обучался и снайпер. Вот. И он говорит, я, говорит, плакал, когда мне пришло письмо от неизвестной девочки. И вот как раз к слову о том, работают ли эти письма, которые пишут у нас в школах, в детских садиках. И девочка написала, дорогой мой друг, я тебя не знаю, но я тебя так люблю. И вот он это письмо потерял, потому что его уже почти без одежды эвакуировали, то есть не было у него, собственно, с собой этого письма. Девочку мы, к сожалению, найти не смогли, но вот каждый зритель, когда выходит из зала, он получает открытку, письмо, где Артур своим почерком написал, что «Дорогой друг, я тебя не знаю, но хочу тебе пожелать». И дальше идет пожелание, собственно, от Артура к каждому зрителю. То есть каждый человек, когда он уже эмоционально пережил вот эту встречу с героем, вот этот путь вместе с ним прошел, он получает еще открытку от него. Вот мне кажется, это очень такая ценная вещь, которую люди будут хранить и через которую люди тоже продолжают соприкасаться, ну и понимать, собственно, где куются настоящие мужчины.
6: А сейчас, по традиции, мы же находимся в эфире музыкальной радиостанции. А песня от вас, что будем слушать?
5: Ну, мы послушаем Александра Иванова, группа «Ронда». Прекрасная песня, которую я когда-то услышал еще мальцом, когда еще был в детском садике. И то есть мне очень понравилась гармония и слова. И, ну, то есть, видимо, я сразу уже как-то любил очень умные тексты и все-таки умную музыку. Ну и сегодня у нас такая музыкальная позитивная повестка. Тоже является частью вселенной. Потрясающий гимн, мне кажется, для того, чтобы включить и начать день.
6: Саша Иванов, друг «Радио Гордость», тоже является частью вселенной.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Казачья». Песня Кэти Мо и Василия Пасечника о женщине, которая ждет и верит. В этой истории пение становится для нее молитвой и внутренней силой, а обращение к казачьим корням – связью с традицией и памятью поколений. Кэти Мо – сценический псевдоним Екатерины Москалевой, российской певицы родом из Амурской области. Петь Екатерина начала в 6 лет, стала многократным обладателем гран-при вокальных конкурсов и лауреатом Дельфийских игр России. Песню «Казачья» Кэти Мо и Василий Пасечник представили в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Казачья».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Напиши мне потом. Напиши мне потом, как живому, письмо. Но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море. Что по морю по синему лодка плывет серебристым уловом богата. Что над ним распростерся космический флот, снежно-белая русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам, милый мой, мы увидимся вскоре. Я не умер, я сплю, и к моим сапогам подступает Азовское море.
2: Прозвучало одно из самых ярких, самых пронзительных стихотворений современного русского поэта Дмитрия Мельникова. Стихи написаны летом 2022 года. Мариуполь уже был отбит у врага. Но многим бойцам, отдавшим жизнь в боях, заставший легендарным город, не суждено было узнать о его освобождении. Стихотворение Мельникова, написанное от имени погибшего солдата, читать без слез невозможно.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
3: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные. Рабочая колхозница Веры Мухиной – символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке – главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт Анна Кикина отправилась к звездам случайно. Уроженка Новосибирска, по образованию она экономист-менеджер и инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. А еще просто красавица и спортсменка. Училась в школе с уклоном в здоровый образ жизни. Занималась рафтингом, палеатлоном и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавт. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 14-м стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек – я. Появилось это слово в печати в первый раз в повести моей «Двойник приключения господина Галяткина». Так Достоевский описал историю появления в русском языке глагола «стушеваться». Более того, Федор Михайлович объяснил первоначальное значение этого слова – исчезнуть, уничтожиться, сойти. Так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке. С черного постепенно на более светлое и, наконец, совсем на белое, на нет. Потом слово переосмыслили и стали употреблять в значении «оробеть», «смутиться».
2: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Дедлайн. Это слово прочно обосновалось в деловой речи. Так называют крайний срок выполнения задачи, момент, после которого работа считается просроченной. Дедлайн – англицизм. Буквальный перевод – мертвая линия, граница, за которой заканчивается отведенное время. Исторически этим словом обозначали линию, пересекать которую заключенным было запрещено. Позже значение смягчилось и стало использоваться в журналистике и других сферах как обозначение окончательного срока сдачи работы. В современном русском дедлайн также звучит в профессиональной среде. В редакциях, офисах, учебных и проектных институтах то и дело можно услышать «поджимает дедлайн» или «нужно уложиться в дедлайн». По-русски эту ситуацию можно описать и проще. Крайний срок, срок сдачи, наконец, сроки горят. Многие так и говорят, но дедлайн тоже прижился и чувствует себя востребованным.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Страна достижений. Страна возможностей».
2: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности.

0: Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо, а вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают историю создания кургана Бессмертия, одного из символов Брянска. А ведь сама земля, из которой он состоит, свята. Собирали ее с тех братских могил, которые оставляли после себя на Брянщине немецко-фашистские захватчики. Горсточки земли привезли из мест, где проходили самые страшные сражения Великой Отечественной, из Бреста, из Сталинграда. Курган своими руками помогали насыпать уцелевшие родственники павших в боях и лежащих в страшных братских могилах. Сам курган насыпали в 1967 году, а 18-метровый монумент на нем возвели уже позже. Вечная слава павшим за Родину.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Права и свободы человека». Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
2: Когда я слышу о правах и свободах человека, я думаю, а в какой степени права и свободы имеют право на существование вообще? Но в наше время интернет – это серьезная штука. Мне понравилось, как сказал один великий какой-то человек, к сожалению, не помню его имени, он сказал: «Я не знал, какое количество идиотов на этом свете, пока не подключил себе интернет». Вот. И мне кажется, что все-таки это нуждается в контроле. Вот. Права и свободы, но не до такой степени, что это уже переходит всяческие границы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
3: Привыкать надо, да, привыкать к регби. Почему-то вот эти три лидирующих вида спорта, да, у нас в стране – футбол, хоккей, баскетбол командных, я имею в виду. Вот всегда вот они где-то вот здесь в ассоциативном ряду.
4: Тоже очень
3: хорошо. А регби, да,
4: это наши друзья.
3: А к регби надо действительно привыкать и как минимум посмотреть, а затем поучаствовать в тег-регби. Ну, а из тег-регби прямая дорога в регби
4: настоящий.
3: Так вот, мяч регби-клуба ЦСКА. А радиостанция у нас музыкальная, в первую очередь. Вот, Алексей, какая песня, на ваш взгляд, вот, отражает дух регби и дух регби-клуба ЦСКА?
5: Их, на мой взгляд, целый ряд. И мы с Васей Бастой записали песню «Мама, мы ЦСКА». И она была записана после матча сербского «Партизана» с регби-клубом ЦСКА. Мы принимали наших сербских друзей здесь. И с Васей потом записали эту песню. И еще есть целый ряд, но если говорить о духе командном и что у меня в этом смысле ассоциируется в первую очередь, то это, наверное, Любе, «Конь» Николай Расторгуев.
3: Потому что ЦСКА, как известно, это кони. Я думаю, в регби же тоже, разумеется.
5: Да, безусловно. Да. Ну и можно назвать, что это песня моей юности точно.
3: А слушаем песню Любе нашего идейного вдохновителя Николая Расторгуева, чему мы здесь очень рады, всегда рады, когда наши гости выбирают песни группы Любе. И вот песня «Конь», по-моему, является даже рекордсменом. Если посчитать все эфиры, то песня «Конь» занимает по праву первое место. Мы говорим сегодня о регби, о тег-регби и о большой гуманитарной миссии, которой занимается Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА. Об этом через несколько минут. Ну а сейчас группа Любэ на радио «Гордость».
4: Выйду ночью в поле с конем.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде – 97,6 FM. История одной песни.
2: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: девушки.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, где можно увидеть самую большую в мире коллекцию дымковских игрушек? В тематическом музее в Кирове. Его коллекция более 1000 уникальных игрушек, сделанных на протяжении всего 20 века. В музее можно узнать о традициях промысла. Например, не всем известно, что раньше игрушки покрывали взбитым яйцом для блеска. Тут же рядом мастерские, в которых мастерицы и сейчас трудятся над подлинной дымкой. Кстати, изготовление дымковских игрушек – традиционно женское дело. Настенная роспись с портретами знаменитых дымковских мастериц прошлого – одни из уникальных экспонатов музея.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
4: Как сейчас дела у группы «Рок Острова» с концертами? Вот где, куда?
5: Концертов очень много. Я даже как-то вот в последний год прям даже как-то устал от них, можно сказать, от концертов. Просто очень много. Но мы работаем, куда деваться надо. Если народ хочет, надо работать. Пока ты востребован, надо работать. Это потом, когда ты не будешь востребован, тогда уж и сядешь отдыхать будешь. А пока тебя спрашивают где-то, ты нужен, значит, надо ехать и работать.
4: Вот я не был ни разу на вашем концерте. Сколько раз звучит песня «Ничего не говори» за программу?
5: Ну, смотря в каких городах. Если где в городах мы, первый раз, то там два раза мы играем, в начале и в конце. А если где мы уже много раз были, то иногда мы ее сначала не играем, только в конце. А мы ее играем всегда.
4: Ну, наверняка же сейчас это какая-нибудь такая версия, лонг, там минут на 7,
5: нет? Нет, почему? Она обыкновенная, как она была, только я ее чуть-чуть убыстрил, потому что там мне она все-таки в первом варианте, она уж, мне кажется, уж больно медленная. Там где-то 105, по-моему, ударов, или даже 100. Я ее убыстрил хотя бы там до 115, немножко порезвее как-то хочу. Время подсказывает, что надо
4: убыстряться надо, действительно. И пора нам сыграть еще одну песню.
5: Давайте «Костры» споем. Мы ее тоже всегда играем на каждом концерте.
4: Ну, несколько слов о песне.
5: Песню родилась она еще очень давно. Она, во-первых, родилась, вот когда я приехал в Москву, и первую версию мы записали в 2001 году, или в 2000, или в 2001, на моем сольнике. То есть это даже не писалось «Рок Острова». Или писалось.
4: Это не так важно, да.
5: Ну, это как бы сольник. У меня есть три вот сольника таких, а-ля шансон такой. Ну, в моем понимании шансон. И она еще тогда была, и она была медленной песней. А потом в 2009 году мы ее переделали, переосмыслили, и она вот получилась такая, как она сейчас есть. Но на концерте мы ее играем даже не в таком варианте, как она вышла на диске. Мы ее играем в более танцевальном варианте. Потому что в конце концерта там уже идет разнос такой. Да. Зрители встают, танцуют. И угар такой прямо идет. Ой-ой-ой. И поэтому, если бы мы ее играли по-медленному, было бы неправильно. И мы ее играем в таком, в кочевом варианте.
4: Ну а сейчас эксклюзивно в эфире «Радио Гордость». «Костры», Владимир Захаров, «Рок-Острова».

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Самое счастливое время. Современная работа исполнителей «Веснушки» и «Тёмы Кубы», выпущенная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». Композиция обращена к простой, но важной мысли. Цените настоящее, ведь счастье именно в нем. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. Давайте послушаем песню «Веснушки» Тёмы Кубы и Всероссийского сводного хора «Первых», созданную в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» на радио «Гордость», чтобы никогда не забывать о том, что самое счастливое время сейчас.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Максим Замшев. Вьется змейкой между стран граница. Вьется змейкой между стран граница. Маршал Жуков грозен на коне. Ничего со мною не случится, если будешь помнить обо мне. В донесениях аббревиатура, на земле погибший самолет, на коне застывшая скульптура, никому приказов не дает. Телефонный обрезаю провод, пасмурно повсюду и мертво. Окружение — это просто повод, чтобы вырываться из него. В небесах столкнулись две кометы, разбудив внизу кровавый вихрь. Ополчение — это просто метод, метод выживания своих. Если дом снарядом разворочен, если счастье больше не сплести, в мире будет столько Новороссии, сколько надо, чтобы его спасти.
2: Поэт Максим Замшев написал это стихотворение в 2014 году. Крым уже вернулся в родную гавань. Жителям Новороссии предстояли годы сражений за свою свободу, независимость, право говорить и учить детей на родном языке и самостоятельно решать свою судьбу. До желанного воссоединения с Россией оставалось долгих 8 лет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
4: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
3: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Байер от английского buy – покупать. Дословно переводится как «покупатель», но не простой, а профессиональный. Специалист по закупкам товаров для розничной торговли. Слово «байер» прописалось в России более четверти века назад. Пионером стала модная индустрия. Тогда началось активное развитие бутиков, сетей и салонов. Первые байеры прибыли из-за рубежа, быстро наполнив торговые залы коллекциями из Парижа и Милана. Вскоре подросли отечественные специалисты и статус профессии взлетел до небес. Моя сестра байер, модница 90-х, услышав такое, могли от переизбытка эмоций в обморок хлопнуться. Удивление и восторг с долей зависти – это сильный коктейль. Профессию окружал магический флер избранности. Байеров приравнивали к полубогам. Отрасль активно раздувала и поддерживала этот миф. Не дай бог назвать байера закупщиком. Это сразу понижало градус элитарности. Закупщик, мол, колбасу закупает для супермаркета, а модную коллекцию привезет байер и только он. Сегодня любой агрегатор вакансий покажет, байеров ждут в самых разных сегментах розницы. Байер может закупать бытовую технику, электронику, лекарства, ткани, мебель и практически все остальное, включая продукты и стройматериалы. В большинстве вакансий после слова «байер» в скобках написано «русское закупщик». Впрочем, представители модной индустрии пока что стараются держать лицо, и назвать байера закупщиком могут разве что в частной беседе.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
3: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333. Когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
4: Ну, вот я считаю, что эту, ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
3: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Самое простое и в то же время самое сильное в нашей жизни – это просто по-человечески относиться друг к другу. Вот это и есть гуманизм по-русски, по-нашему. В российской традиции гуманизм – это не про громкие слова, а про дела. Про то, что нельзя пройти мимо, если человеку тяжело. Это не случайно, это наш культурный код. Еще важно, что у нас гуманизм тесно связан с милосердием и справедливостью. То есть не просто жалко, а я помогу, потому что это правильно. Вот и получается, что гуманизм, как традиционная российская ценность, это про уважение, про поддержку, про то, чтобы видеть в другом такого же, как ты сам, со своими болями и радостями. И когда мы так относимся друг к другу, общество становится крепче и добрее.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы, они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы – один из самых популярных музыкальных коллективов, который исполняет этническую музыку народов Карелии, причем в новом современном ключе. Актуальная аранжировка фольклорных песен, использование как традиционных, так и электромузыкальных инструментов делают каждую композицию близкой и понятной самой широкой аудитории, прежде всего молодежной. Жанр песни «Катрина» – ингерманландская «Рёнтушка». Энергичная рёнтушка с короткими куплетами-частушками – традиционное сопровождение танцев во время обрядов и народных гуляний. Считается, что «Катрина» исполнялась во время свадебного сговора. Во всяком случае, песня восхваляет и будущую невесту белокурую Катрину, и ее избранника, рослого красавца Юха. В финальном куплете упоминается рукавица – необходимый атрибут рукобития, завершающий части обряда сговора, то есть молодых просватали, бьют по рукам и договариваются о свадьбе. Ансамбль народной песни «Верея» – «Катрина», язык исполнения – карельский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Константин Симонов, поэма «Суворов». Читаем. Суворов, посмотрев мельком, свернул газету колпаком и голову прикрыл от света. Снова Симонов, строчки из стихотворения «В командировке». Он, мельком оглядев свою каморку, создаст командировочный уют. Мельком или мельком, как правильно? Известно, что по стихам ударение проверять не стоит. Поэты – люди творческие, для рифмы вполне могут поставить любое ударение. Но Симонов в обоих случаях против правил не погрешил. Большинство словарей считают варианты «мельком» и «мельком» равноправными, и лишь очень немногие относят вариант с ударением на втором слоге «мельком» к разговорной речи. Непреклонен только словарь ударений для работников радио и телевидения. «Мельком» и все тут. А вот откуда взялось это слово? По одной из версий, от древнерусского существительного «мельк», означавшего «миг», «мгновение». Форма творительного падежа со временем превратилась в наречие. Сейчас оно имеет два близких значения. Первое – бегло, вскользь, мимоходом. И второе – очень короткое время, недолго.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так, отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Филиппов. «Разговор с братом». Как вкусно пахнет этот день. Весна, шампанское, сирень. Я жду, пока обнимет тень проспекты Ленинграда. Мой отпуск улетает вспять. И дней примерно через пять мне отправляться воевать. Так надо, брат, так надо. И я живой, навеселе. А ты уже лежишь в земле. В сырой земле, в кромешной мгле, где нет вина и хлеба. Но смерть, конечно, ни при чем. Ты станешь солнечным лучом, прозрачным ледяным ключом, бескрайним русским небом. От Питера до Кременной весь этот мир по праву твой. Ты назови свой позывной, в раю тебя узнают. И даже если ты грешил, то Бог тебя давно простил. Там в рай разведку я спросил, бесплатно пропускают. Ты рос упрямым пацаном, спасибо матери с отцом. И там, за северским Донцом, не вздрогнул, не заплакал. Лежал спокойный, как вода, и задрожали города. И дочь приемная тогда тебе сказала: «Папа». 5 дней летят, как 5 минут, а возвращаться – тяжкий труд. Там пот и кровь, там люди мрут, там жизнь – дурная повесть. Но оглянувшись вдруг назад, я вижу твой упрямый взгляд. Ты пригляди за мною, брат. Бывай, пошел на поезд.
3: Поэт и воин Дмитрий Филиппов написал это стихотворение в мае 2023 года. Дмитрий и его родной брат, не сговариваясь, ушли на СВО добровольцами. Брат был тяжело ранен под Сватово. Умер от ран уже в России.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
3: А вы знаете, где могли бы встретиться Николай II и Ленин? На Красноярском пароходе «Святитель Николай». Именно он привез будущего императора в город Красноярск в конце XIX века, а в

монастырь. Американцы привезли на открытие памятника горстку земли с могилы девушки в Калифорнии. Чем еще знаменит Красноярск? Люди постарше помнят необыкновенный арочный мост с 10-рублевой купюры. Это грандиозное сооружение под названием «Коммунальный мост» строили с использованием самых передовых на тот момент технологий. Долгое время он был самым длинным в Азии, а вот красноярские столбы, памятник, подаренный городу не людьми, а природой, привлекают альпинистов со всего мира. Их плюс – в близости к городу. До них можно легко добраться общественным транспортом. Город на Енисее дал стране много талантов. Здесь родился художник Василий Суриков. Отсюда родом певцы Дмитрий Хворостовский и Ваня Дмитриенко. Послушаем песню группы Любэ «От Волги до Енисея» и вспомним Красноярск, таежный сибирский мегаполис.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Вениамин Каверин – советский писатель, драматург и сценарист, член литературной группы «Серапионовы братья». В своих книгах он ставил вечные вопросы борьбы добра и зла, любви и ненависти, научной честности и приспособленчества. Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана», в котором показаны

0: овеяны романтикой путешествий, духовные искания советской молодежи военного поколения. За «Два капитана» Каверин получил сталинскую премию, книгу десятки раз переиздавали, два раза экранизировали, и даже на сюжет романа поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Несколько интересных фактов о писателе. Каверин мечтал стать дипломатом, видел себя произносящим речь в Каире в мечети Аль-Азхар на Конгрессе освобожденных восточных народов. Он один из немногих, кто не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц. Именем писателя астрономы назвали астероид Веня Каверин.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, почему в Брянске поставили памятник Александру Пересвету? Тому самому ученику Сергия Радонежского, который участвовал в Куликовской битве. Дело в том, что, по легенде, Пересвет был уроженцем Брянской земли и до пострижения в монахи – боярином. Именно поэтому его конная скульптура и стала частью памятника «Тысячелетия Брянска», который венчает Покровскую гору, самую высокую точку города. Рядом с памятником – изображение сказителя баяна, его образ тоже не случайный. Дело в том, что легендарный певец и поэт жил в княжестве, в состав которого некогда входила и территория будущего Брянска.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
3: Созидательный труд – это деятельность, которая приносит реальную пользу людям и обществу. Создает что-то новое и ценное. Будь то материальный продукт, знание, искусство или улучшение окружающей среды. Это работа, в которую вкладываешь душу и профессионализм, стремясь сделать мир вокруг лучше. Построить дом, научить ребенка, написать книгу, разработать технологию, помочь ближнему или благоустроить родной город. Такой труд требует ответственности, мастерства и творческого подхода. А его главная награда – осознание, что твои усилия оставили добрый след, способствовали развитию страны и сделали жизнь других чуточку светлее и комфортнее.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире монах Киприан Бурков. Герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник Комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас».
4: «Время выбрало нас» – так называется фестиваль «Баллады специальной военной операции». Поступают заявки, как сказал отец Киприан, уже более 300 заявок. И судя по тем песням, которые у нас уже есть, действительно очень интересные. Я предлагаю сейчас одну из таких песен послушать. С кого начнем?
5: На ваше усмотрение.
4: Итак, друзья, мы сейчас послушаем песню Маргариты Адисовой, если я правильно называю фамилию, я надеюсь, что правильно. Песня называется «Небесная рать». Эта композиция также вот пришла на фестиваль. И про Маргариту вот мне лично ничего не известно. Может, вы расскажете о ней?
5: Ну, она сама не участник боевых действий, она волонтер, который регулярно бывает в зоне СВО. Но она пишет музыку, исполняет песни, причем у нее есть песни, написанные стихи, которые написал участник СВО. Но сегодня мы демонстрируем именно ее полностью, ею написанную песню.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Знаменитое «Азовское сидение» – так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа. История одной песни.
2: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
3: Слышу голос из прекрасного.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что на территории города Пушкино в Подмосковье, это бывший поселок Клязьма, можно увидеть первый в нашей истории храм из железобетона. Построили его в самом начале 20 века, к 300-летию дома Романовых. Пестрые керамические панно, которыми украшены кокошники церкви, создавал один из мастеров русского модерна Сергей Вашков, ученик Васнецова. Он же построил здание, расположенное рядом церковной школы. До революции храм даже не успели осветить. Верующим его передали в конце 80-х. К счастью, несмотря на все бури, уникальная внешняя отделка церкви сохранилась в первозданном виде.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
4: Чем занимается центр? Из названия уже понятно, что творчеством в первую очередь. Но какие направления основные?
5: Вы знаете, я очень долго думала, как и чем помогать. И пройдя свой жизненный путь, я поняла и увидела, насколько работают краски, холст, кисти, цветные карандаши, что то, о чем мы держим внутри и не всегда готовы, самое главное, готовы поделиться с кем-то. Я вам рассказала, да, в начале нашего эфира о том, что мне просто максимально хотелось быть одной, плакать, кричать от безысходности, от непонимания, куда мне идти, что делать, но не хотелось вообще в этот момент с кем-то говорить. И, видимо, вот этот холст сработал со мной как лицо, которому я доверяю. То есть я на него выплескивала все свои страхи, переживания, боль, слезы. И я поняла, что этот инструмент очень сильно и хорошо работает. Он дает возможность человеку выплеснуть, не хранить у себя там в душе все вот эти страхи, волнения, опасения. Так и родилась идея заняться именно творческим направлением. На сегодняшний день у нас порядка 12 творческих арт-лабораторий. Это и глинотерапия, и музыкотерапия, и танцетерапия, и терапия искусствами, и терапия творчеством, когда мы рисуем с парнями в госпиталях картины, аффирмации, когда мы закладываем в них смысл, когда мы погружаем их в этот творческий процесс, и они непринужденно уже к концу нашей встречи начинают улыбаться. И вот сегодня со мной здесь у вас в гостях наш прекраснейший, самый лучший и открытый друг Александр Бордик, который не понаслышке знает уже, да, действительно больше года. Мы вместе шагаем и делаем добрые дела. Я хочу сказать, что мы всегда рады каждому из вас. Я, наверное, может быть, не совсем правильный тот руководитель, который свой личный номер телефона всегда оставляет везде. Мой номер телефона 8 963 625 40 16. Я в целом 24/7 всегда в круглом доступе. Вы можете написать, позвонить, уточнить любой вопрос, который вас интересует или беспокоит. Ну и, конечно же, наше теплое пространство, которое находится по адресу Москва, улица Проспект Мира, дом 43, третий этаж. Ну и даже если вы, в принципе, зайдете в пространство дома Ватковского и скажете, как нам пройти в центр Лисёный Арт, вас любой сотрудник проводит к нам в гости. И именно там мы готовы встретить каждую маму, каждую супругу, сестру, подругу боевую, любого человека, кто нуждается в помощи и поддержке, проходя не самый простой свой жизненный путь.
2: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Оно того стоит» – авторская песня Алисы Супроновой о вере в свои силы и движении вперед. По словам певицы, эту композицию хочется включать и когда опускаются руки, и когда хочется прыгать от радости. Алиса Супронова – российская певица и автор-исполнитель. Она поет более чем на 40 языках, а в 2025 году ее имя вошло в реестр рекордов России. Алиса исполнила песню «Катюша» на 40 языках. Свой жизненный девиз певица формулирует коротко: «Сказал, сделал». Песню «Оно того стоит» Алиса Супронова представила в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мус-контент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ», «Оно того стоит».

0: словами. Поэты Донбасса. Амир Сабиров. «Легкий холод». «Легкий холод» — сибирская просить на стакане осевшей тоски. Век войны город мой перекосит. Пацанов раскидают в полки поднебесные. Отблеск Донбасса разорвет океанскую плоть. Воскресенье, окопная ряса, на шевронах во злате Господь. У излучины дзота отрою, то ли мусорку, то ли нору, плащ-палатку с запекшейся кровью в уголок завернув уберу. Будто время растаяло в грязи, остывая навечно в степи, где намотка уходит до трассы, где раскиданы врозь лепестки.
1: Поэту Амиру Сабирову 21 год. Он родился в Омске, окончил местную гимназию. Некоторое время служил в драматическом лицейском театре. Поступил на филфак, но, отчислившись, ушел добровольно на срочную службу. А затем, опять же, по собственной воле отправился в зону СВО по контракту. Воевал в составе разведроты. После полутора лет в разведке перевелся в Росгвардию. Писать стихи Амир начал на фронте. Некоторые из них вошли в сборник омских поэтов и прозаиков «Координаты своим», посвященным героям спецоперации. Осенью 2024 года издана первая книга Амира Сабирова, стихотворный сборник «Рай осиновый».
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дербте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в Горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значение и по сей день. Гесс создал учебник «Основание чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколение россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость по Гессу» было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Пора любви, пора стихов не одновременно приходят. Эти строчки поэт Нестор Кукольник написал в 1837 году. Обратите внимание, в слове «одновременно» ударение падает на третий слог. А вот через 140 лет пишет Владимир Высоцкий. «Ах, как тебе родиться подфартило почти одновременно со страной». Заметили? Одновременно. Ударение переместилось. Так одновременно или одновременно? Как правильно? Многие, чтобы не задумываться над этим вопросом, пытаются вообще избегать этого слова в устной речи. Заменять его, к примеру, сочетанием «в то же время», «в это же время», чтобы уж точно не ошибиться. Еще некоторое время назад нормативным считался только вариант «одновременно». Например, толковый словарь живого великорусского языка, составленный Владимиром Далем в начале XIX века, предписывает именно так. Но уже несколько десятилетий словари фиксируют как нормативные оба варианта. Консервативный «одновременно» — это старшая норма, и современный «одновременно» — это младшая норма. Отметим, ведущие теле- и радиоэфиров в подобных случаях пользуются старшей нормой. Тем, кто сдает ЕГЭ, тоже рекомендуется говорить «одновременно», просто для уверенности. Ни один из вариантов ошибкой считаться не будет.
1: История одной песни.
4: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор Гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Мне кажется, нет высоких нравственных идеалов, оторванных от христианской этики. Ну, что такое идеалы для аборигенов на каких-нибудь полинезийских островах? Это поймать и съесть своего соседа. Мы живем в культуре. И так Господь распорядился, что мы живем в христианской, в православной культуре, которая является непрерывной. Это огромный дар, который дан русским. Мы прямые наследники закона, канонические наследники этой культуры, на базе которой расцвела великая русская культура. Это, конечно, и живопись, и музыка, и в первую очередь литература. Русская литература, которая задавала всегда предельные вопросы. Самый главный вопрос, который не задавала никакая другая. Да, есть там английская детская литература воспитательная, в которой заложены идеи протестантизма. Есть там французский роман, есть немецкая философия. Но предельные вопросы, они заданы в русской литературе. Вопрос отношения к Богу, к государству, вопросы свободы, границы твоей свободы. Да? Мы, наследники великой культуры, должны это ценить, поддерживать. И мы живем в контексте культуры и творим. Русский человек, он всегда про смысл, про слово, про значение слова. Поэтому не случайно на Руси всегда так значима была фигура поэта. Сейчас мы видим феномен поэтов, которые рождены эпохой СВО. Вот, мне кажется, если вы хотите понять, что такое высокие нравственные идеалы, возьмите любой роман Федора Михайловича. Или, если у вас мало времени, рассказ Антон Палыч.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти». История одной песни. Олимпиада 80 в Москве стала мероприятием мирового масштаба и ярчайшим событием для всей нашей страны. Можно вспомнить множество драматических моментов, но, наверное, самыми запоминающимися стали последние минуты спортивного праздника. В Лужниках торжественная церемония закрытия. Олимпийский мишка взмывает на воздушных шарах в столичное небо. Звучит песня «До свидания, Москва». Ее написали легендарные Александра Пахмутова и Николай Добронравов. А вот исполнителей нашли не сразу. Пробовались несколько звезд отечественной эстрады. В итоге песню записали Лев Лещенко, Татьяна Анциферова и Виа Пламя. Итак, 3 августа 80-го года, 9 вечера. 8-метровый медведь машет на прощание лапой и улетает в район Воробьевых гор. Он же, нарисованный флажками тысяч волонтеров на трибуне, пускает слезу. Плачет и большинство зрителей на 100-тысячном стадионе, и миллионы телезрителей по всему миру.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский редикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь редикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «редикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначальное его название – ретикюль, от латинского «ретикулем» – «сеточка». А редикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «редикюль» переводится как «смехотворный». Мода на редикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «редикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого редикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый редикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Можем продолжить, но не будем.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владислав Ландратов – премьер Большого театра и один из самых известных танцоров современного балета. Лауреат множества престижных премий, включая «Золотую маску», «Танцовщик года 2012» по версии немецкого журнала «Танц». Титулы Ландратова можно перечислять долго. Знаменитый премьер родился в балетной семье танцоров театра Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Учился у знаменитых педагогов и репетирует под руководством Михаила Лавровского, легендарного «Спартака» звезды советского балета. Многие известные танцовщики ограничены в своем таланте. Одним хорошо дается лирика, другим – героические партии. Владислав Ландратов – артист универсального таланта, который по сей день остается визитной карточкой русского балета. С равным блеском он танцует весь репертуар Большого. Крас в «Спартаке», Печорин в «Герои нашего времени», Нуреев в одноименном балете. Все это многоликий Владислав Ландратов. Его визитной карточкой стал озорной Петруччо в «Укрощении строптивой». Сочетание технического совершенства и яркого артистизма. Балет требует железной дисциплины. И несмотря на звездный статус, Ландратов каждый день по много часов репетирует, тщательно следит за физической формой и считает калории. Для некоторых артистов техническое совершенство – главное. Ландратов, напротив, всегда говорит, что для него главное не талант, но человек. И любовь к своей стране всегда стояла для него на первом месте. В 23-м его внесли в очередной антироссийский санкционный список за активную гражданскую позицию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Михаил Душин. Позывной «Русский». Из Костромы и Курска. Из Грозного. Из Казани. Наш позывной «Русский». Поэтому Бог с нами. Из Донецка, Иркутска, Луганска и Волновахи. Наш позывной «Русский». А русский не знает страха. Не прячемся за тунгуски. Не бьем по домам из градов. При позывном «Русский» по щелям прячутся гады. Фашисты, наемники, звери, скоро вам будет пусто. Едет на БТРе пацан с позывным «Русский».
4: Автор этих строк – поэт Михаил Душин, в настоящее время боец СВО, радиотелефонист мотострелковой роты, сержант. Стихотворение «Позывной «Русский» Михаил написал в первые дни специальной военной операции. Вот что он рассказывает. «Мне стали писать знакомые и незнакомые люди. Они предлагали поменять слово «русский» на «российский». Но Мы же не говорим «российский язык», «российский мир», «российский балет», «великая российская культура». И на войне мы не должны избегать слова «русский». Поверьте, чеченцы, буряты, якуты, татары, все ребята, с которыми мы сегодня плечом к плечу выполняем задачи в зоне СВО, точно так же бьются и проливают кровь за Россию, за русский язык, за русский мир. Вместе мы обязательно добьемся победы.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».